0: планирую сходить в басик под открытым небом. Я думаю, что ничто мне не помешает.
1: Никто.
0: Ребят, мы надеемся, что у вас тоже сегодня однозначно какой-нибудь повод найдется. Между прочим, сегодня день рождения Гарри Поттера.
1: О, привет, Гарри, мы его поздравляем. А, ну подожди, ну не актера, а именно вот персонажа Гарри Поттера,
0: да,
1: я понял.
0: Я прочитала все книжки, посмотрела все фильмы тогда еще в детстве. Помню ли я что-то оттуда? Ну, слабо.
1: Вот, ну я помню то, что не стоит нарываться на младших братьев.
0: Ну, да, кстати, иначе, этот урок все усвоили, наверное.
1: Иначе все случится. Но, друзья, все, делайте чуточку погромче, настраиваемся на классную пятницу.
0: Поехали.
2: Красноярск FM.

0: реклама. Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
1: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
2: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Кавер бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: ехали-ехали, и вот приехали к вам в студию.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Юля Майнгард.
1: Все, Бельмаса. Значит, я обожаю какие-то новые изобретения. Там сейчас появились наушники, клипсы, допустим, за которыми все охотятся.
0: Да, я видел. Вообще, я думал, сначала думаю, какой большой каф. Кто не знает, это такой, ну, типа, якобы пирсинг на ухо. А потом я понял, что это все-таки наушники. Причем я это понял после того, как увидел мужчину, знаешь, такой в пиджаке, солидный идет. И вот с такой вот, как бы, историей на ухе. Я такой думаю, вот это да, вот это, конечно, общество у нас осовременилось.
1: А знаешь, мы настолько осовременились, что создали теперь умный стульчак для унитаза с ЭКГ-датчиками. Как тебе такое?
0: Полезно. Полезно.
1: Для сердечников идеальный подарок.
0: Это получается, ну, те, кто люди, которые любят вот в поликлинику с утра сходить, да, то есть все анализы сдать, они сразу. Ну вот вы нас попросили, да, там все сдать. А я еще и ЭКГ принес. На всякий случай, проверьте.
1: Причем, вот давайте посмотрим. Я и утром, да, и днем сделала, вечерком на всякий случай, отследим ритм и так далее.
0: Подожди, а там же, ну, ЭКГ как берется? Там получается за счет каких-то импульсов, правильно, тока небольшого.
1: Смотри, вообще, для того, чтобы сделать ЭКГ, тебе вот, ну, там, электроды,
0: присоски,
1: вот присоски,
0: да,
1: вот
0: да,
1: эти вот лепят на тело,
0: а
1: и
0: тут
1: все.
0: Ты сам присосался, вот,
1: походу,
0: куда надо,
1: да, я присел. Не знаю, каким образом вот там вот с сердцем все это соотносится, но говорят, что достаточно посидеть примерно секунд 30, чтобы проверить сердце на признаки аритмии.
0: Вот, это хорошо. А я могу и подольше посидеть, тогда, может, у меня еще и МРТ возьмется.
1: Возможно, но мне кажется, это уже такой левел-уровень. Аритмия, вообще, мне кажется, началась у некоторых людей, когда проблемы с бензином начались, которые особенно такие, мы не будем стоять вот на частных заправках, да, там заправляться за двойной тариф. Мы вот здесь вот в очереди 1:40, ну, они же не ожидали, что на самом деле такое будет. Поэтому да, наверное, для вас это прям супер удобное изобретение и нужное.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш случай от Бонг.Р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
7: 6+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
1: на Красноярск FM.
2: Я катанул туда-сюда на автомобиле Zikr 9X.
3: Это ну большой и как
2: представительский
3: оно?
2: Внедорожник, да, то есть как бы, ну, внедорожник это громко, конечно, сказано. Угу. Давай так, вот 1000 лошадей, это, конечно, тема. То есть когда ты пуляешь на обгоне, у тебя крейсерская скорость неплохая, прям это хорошо. Но минус какой? При вот том, что это отдельная категория, потому что он тяжелый, он больше 3 с лишним весит. Это всего лишь 40 литров для генератора бак. И вот нам приходилось 4 раза останавливаться, а в регионах так разных бензина что-то не сильно густо, особенно на белорусских заправках. И вот я тебе могу сказать, что вот этот момент высадил больше всего. То есть 40 литров для такого огромного монстра, который за 200 километров высадил полностью всю батарею, а потом еще и начал жрать 8 по 10 литров на сотку просто как генератор. Но, ребят, у меня тогда вопрос. Конечно, тысячесильные моторы, это, ну, в заправке лютая тема, и на 8 на 10 литрах это манна небесная. Но экономия весьма иллюзорная, учитывая, что прикольно, конечно, лупит, но останавливаться приходится постоянно, чтобы что-то где-то дозалить. Он все время меняет в зависимости от нажатия газа километраж. То есть ты ехал, у тебя было 700 километров, через 15 минут у тебя осталось 500. И ты такой, типа, меня обворовали. Вот, на самом деле, как бы такая тема с гибридами, электричками и тому подобными штуками в условиях современной действительности нашего климата, манеры езды и так далее, должна быть очень продумана и вами головой обработана, прежде чем купить. У нас есть кто-то из вопросов или звонящий, или написавший?
3: У нас есть написавший, но напоминаем номер нашего прямого эфира 320-0600. Александр, хотел спросить про Kia Spectra. Как машина вообще, надежный ли мотор?
2: Давай так, Spectra это самый-самый плинтус. То есть машина, которая, ну вот, нам конкретно последний раз в руки попадала на тест-драйв, была в Ижевске собрана. Честное слово, вот вопросов по материалам я даже задавать не буду, потому что в этом дешевом сегменте главное, что они просто есть. По моторам были случаи, когда и ловили наши радиослушатели неприятные вещи, фидбэки. И, наверное, единственное, что могу сказать в защиту Spectra, она очень-очень-очень дешево стоит. И в содержании в том числе. Но, если мы берем, допустим, на сравнение тагазовский какой-нибудь акцент, если мы берем даже Chevrolet Lachetti, собранные в Узбекистане, ну, они еще фору дадут Spectra в некоторых вопросах. Давай дальше.
3: Да, есть еще один вопрос. Александр, помогите. Nissan Qashqai, примерно 2014-15 год, или Outlander XL? Какие болячки и проблемы?
2: Ну, Outlander, конечно, он больше будет. Болячки, проблемы везде одинаковые в плане перегрева вариатора. Проверять надо все. Если нужен багажник побольше, то однозначно Outlander остается. Если хочется получить комплектацию чуть шире, берем просто двухлитровый Qashqai и ездим себе спокойненько. Знаю людей, которые эксплуатируют эти машины долго. Мне очень нравился он в последнем кузове по сочетанию цены и качества.
3: Ну, еще один вопрос. Есть ли достойная альтернатива с левым рулем у Honda Stream примерно 2015 года? Ценовой диапазон до 1,5 миллиона рублей.
2: Ну, с левым рулем, наверное, я бы не советовал рассматривать какие-то микроавтобусы европейского производства с серьезными очень пробегами. Конечно, там подкупает этот мультивен на полном приводе с Haldex своим. Но, честное слово, вот этот класс, к сожалению, в бюджете в таком будет либо ремок ремком, но потасканный очень, либо очень взрослый автомобиль. И вдариваться, допустим, в покупку какой-нибудь H1 Grand Starex, он же самый из Кореи, особенно с дизелем, я бы тоже не стал. Там тоже вложения могут насветить такие, что мало не покажется. И в динамике он проигрывает. Поэтому альтернативы с правым рулем, с левым рулем стриму тому же самому, очень тяжело будет найти. Можно посмотреть универсалы, либо уже смотреть кроссоверы. Но кроссоверы, опять же, в бюджете 1,5 миллиона, это весьма поношенные вещи с пробегами под 250. И тут останется что-то, скорее всего, японское. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Юль, недавно старший знакомый рассказал мне о том, что все-таки зумеры-то умеют работать. Да, он работает вообще на заводе, на нашем, на Красноярском. И, в общем-то, пришел, говорит, молодой пацан, 19-летний парнишка. И работал без выходных вообще, без единого выходного полгода. Он говорит, вот я тогда удивился. Говорит, сначала думал, что он, как и все, там, на месяц, на два, и все избежит. Он говорит, полгода работал вообще, не покладая рук вообще. И получилось так, что он копил на свою мечту. У него просто был стимул, понимаешь? Не жаловался ничего вообще. Коллеги думают, что он вообще зарабатывает свой первый капитал. Вообще он думал уже на что-то серьезное откладывать. Нет! Он...
2: Все сломалось, что ли, через
0: все
2: полгода?
0: Сломалось. Он заработал на компьютер своей мечты, купил и в этот же день уволился.
2: Геймером стал?
0: Да, да. Он хотел, он просто изначально шел на завод, он говорит, я хочу, типа, заработать. Но он об этом сказал только позже. Вот. И...
2: Понятное дело, когда устраиваешься, ты не раскрываешь всех карт.
0: Но отработал, все как бы добросовестно, уволился и написал в рабочий чат. Миссия выполнена, прям как в игре. Основной сюжет пройден.
2: И потом такой, все, чипсы сюда, газировка, да. Буду сидеть играть, клавиатуру засру.
0: Ну, на следующий день, возможно, вернется на работу, вспомнит, что нужен еще монитор и клавиатура с мышкой.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
3: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
3: 6+.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России призвали упростить набор мигрантов на работу, пишет «Лента дня». Страна не сможет отказаться от иностранной рабочей силы в обозримом будущем. Потом следует заняться упрощением привлечения мигрантов, заявили аналитики РАН. В качестве возможного варианта эксперты предложили создать модель, при которой способы найма будут зависеть от величины бизнеса и длительности проекта. Крупным компаниям мигранты будут привязываться, а мелкие и средние смогут использовать более гибкий подход. Организованный набор мигрантов станет единственным способом привлечения иностранцев на работу во всех регионах страны, кроме московского, уже с 2027 года. Допустимая доля иностранцев на рынке труда будет регулироваться правительством. Искусственный интеллект используют почти 60% семей с детьми школьного возраста, говорится в онлайн-опросе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру». Из них 26% опрошенных регулярно пользуются такими сервисами и разбираются в них. Еще 22% только начинают учиться с ними работать. Главная причина обращения к искусственному интеллекту – необходимость разобраться в сложных темах. Такой вариант выбрали почти 27% участников исследования. Почти половина пользователей проверяет ответы нейросети, опираясь на собственные знания, пишут «Ведомости». В Красноярске потратят 186 миллионов рублей на установку почти 400 новых контейнерных площадок для сбора мусора. Средства выделят из городского и краевого бюджетов. Власти надеются, что это поможет решить проблему с заваленными стоянками, на которые жалуются жители. Этот вопрос остается одним из самых острых в городе, сообщает ТВК. Этим летом во дворах Красноярска прошло уже 75 праздничных мероприятий. Их для своих соседей организовали участники городского проекта «Фабрика народных инициатив». Во дворах появились пиратские острова, проходили спортивные соревнования, творческие мастер-классы, игры и тематические программы. Дети учились правилам дорожного движения, искали клады, знакомились с работой спасателей и просто весело проводили время. В этом году к проекту впервые присоединились Солонцы, Минина, Элита и Березовка. Там тоже прошли дворовые праздники. А пломбирная вечеринка в Элите собрала около 300 гостей. На этом сезон не заканчивается. Участники уже проводят мероприятия второго этапа, пишут «Горновости». Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Всем привет! 8.04 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: Сева Бельмасов и... Алина Старцева.
3: Всем привет!
1: Мы ее сюда к себе подтянули. Ребят, слушайте, а вот что значит для вас встать с той ноги? Кто определяет вообще, та нога или не та?
3: Я не определяю.
0: Я с двух стартую.
1: А если, допустим, ты понимаешь, день не задался, ты обратно ложишься, встаешь с другой, получается, с той, да? Все верно?
0: И получается иногда еще хуже, понимаешь? Вот, например, сегодня я не привез для вас завтрак.
3: Да,
0: хотя у нас
1: никогда
0: завтрак чемпионов.
3: Вообще.
0: Да, вообще, мужчины, скажите, каково это готовить девушкам завтраки? Ну, то есть у меня есть одна моя фирменная яичница с пережаренным беконом, знаете, такой, который чуть-чуть как активированный уголь.
1: Ну, чтобы не расслаблялась половина вторая.
0: Да, и после вот одного приготовления меня больше не просят готовить завтрак.
3: А хотя... надо ли давать возможность реабилитироваться? Слушай, ну это прекрасно же, когда мужчины готовят завтрак, и очень здорово, когда в парах существует даже какой-то такой день специальный. А вот, по крайней мере, у меня есть точно друзья, у которых воскресенье на завтрак делает муж. Вот, для всей семьи, и вот это прекрасно. У меня, к сожалению, такого в моем браке не было. Возможно, это секрет семейного какого-то счастья.
1: Я вам расскажу свою историю. У нас вообще нет никакой договоренности, я просто люблю вставать на все готовенькое. Я делаю вид, что сплю.
3: Слушай.
1: А когда учую, я поднимаюсь.
0: Вот
1: да,
0: уже вот. Можно просыпаться.
1: Секрет семейного счастья. Ну что, друзья, поехали. Всем доброе утро. Сегодня пятница. Конец июля. Как бы это печально ни звучало, но все-таки мы не отчаиваемся. Впереди еще один месяц лета. Это прекрасно.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее. По пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш счет ОМБЧАРе. СЗ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:13 в Красноярске. Всем доброе утро. Огромный привет. Это «Завтрак чемпионов». Пятница – это прекрасно. И вот мы дождались эту солнечную погоду. Я, во-первых, забыла тебя включить.
2: Да ничего страшного, можешь, я здесь посижу, послушаю. Ну что, классно, что сегодня у нас вроде бы без дождя, но в 4 часа что-то вот обещают такое небольшое.
1: Кто знает, кто знает. Но вчера был просто какой-то адский ад, и в Красноярске реально тонули машины вот после этого ливня. У меня, ну что далеко ходить, я вчера выглянула из своего окна, и у меня вот на дороге, которая ведет на парковку нашего дома, там образовалась такая лужа, что машины ехали, и вода была выше капота. Я не представляю, что там происходило потом с двигателями, но это, значит, не единожды и случай произошел вчера, поэтому пострадало, ну, согласно, опять же, статистической информации, как минимум два автомобиля, и вот оба возле Октябрьского моста. И там один внедорожник прям утонул в луже под мостом. Я смотрю фотографии, там просто половину машины скрыло.
2: Вот, мне кажется, он ехал и пел вот эту песню. Тону, тону я в глазах твоих, тону.
1: Все возможно. Реально... А потом знаешь, что он сделал? Заехал. Он просто сел на крышу и ждал помощи. А что еще делать остается? Вот непонятно. Второй автомобиль вытянули, но при помощи троса. И говорят, в Красноярске недостаточно ливневок. А вот какие-то вот такие вот лотки специальные, которые якобы могут помочь, их просто не делают. Есть действительно места вот такие вот прям больные. И у меня вопрос, а кто тогда будет оплачивать ремонт после того самого ливня?
2: Вот интересный вопрос. Тут все зависит от юридической подкованности этих людей, конечно же. Потому что я знаю, что несколько лет назад уже отсуживали у некоторых ЖКХ вот какие-то суммы средств.
1: Ну, обязательно с этой фразы. Вы что творите?
2: Вы что творите? Но... У нас двигатель лег. Но тут прежде всего...
1: А может договорить?
2: Да, тут прежде всего история, друзья. Не надо ехать в лужу. Лучше сделайте R и назад сдайте.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: ИП Корникинис Валерьевич. Огарни 307-246-822-600-090.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
9: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
10: Успех с теми, кто учится в STEMI.
11: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: машина, стоп-машина.
1: Эй!
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: 8.24 в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Предлагаем проверить дорожную обстановку более детально.
4: На правом берегу есть у нас ДТП на улице Александра Матросова на пересечении Симафорной и Свердловской. Да, из-за этого там у нас уже начинает скапливаться небольшая пробка. И все, мы можем перемещаться на левый берег.
3: На левом берегу особых проблем нет, только если с левого на правый двигаться по мосту 3 семерки, там мы встанем с вами из-за дорожных работ. Небольшое затруднение из-за аварии на Высотной в направлении центра. Есть небольшое скопление машин, опять же, на Майорчка при повороте на Свободный проспект. И больше никаких дорожных ситуаций я не вижу, поэтому желаю вам счастливого пути и напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». 8.45 она стартанет, поэтому готовьте свои автомобили. Мобильные вопросы и запоминайте номер нашего прямого эфира 320-600.
2: Красноярск FM.

0: 8-32, как и зубы у каждого из нас. Да? Ну, если мы ходим к стоматологу. Ладно. Какой странный заход в студию. Но странный он потому, что вообще и новость-то странная в том числе. Насколько вы любите своих домашних животных? Готовы ли вы построить для них стадион? А может быть, город? А может быть, вообще и то, и другое?
1: Знаешь, что меня раздражает?
0: Что?
1: Меня раздражает, когда начинают слишком сильно погружаться в жизнь домашних животных. Им это не надо.
0: Да?
1: То есть вот... Ну, то есть им вот там кепка для собаки ей точно не нужна. Я просто вчера увидела собаку в кепке, вот такую маленькую. Я думаю, ну, это прям серьезно? Я это вижу своими глазами.
0: Ладно бы еще какая-то кепка, а там кепка-то крутая какая-нибудь.
1: Да, но это явно. То есть там она как бы стоит, знаете ли. Когда ходят в гости теперь исключительно с собаками, потому что ну нельзя же ее дома оставить одну. Блин, у меня кошка на 4 дня оставалась. Нормально. Все, я просто пачку корма высыпаешь, все хорошо.
0: Юль, ну вот китаец бы не одобрил, который построил стадион для своего кота, между прочим. Мало того, что он построил гигантский стадион, это сделал максимально быстро и максимально реалистично. Он выглядит как абсолютно идентичный стадион, ну, как будто бы на котором чемпионат мира играется. Mm-hmm. Да, вообще можно поле использовать как для игры в футбол, так и для проведения полноценных концертов. Он изготовил сцену с работающими динамиками, экранами и вообще... Сделал это так, чтобы его мейн-кун был самый счастливый кот на свете.
1: А, ну надо было начинать с того, что у него огромный кот, во-первых. Но мне кажется, даже он не заслуживает такого. Да блин, это явно какая-то, знаешь, вот отмазка. Скрытая мотивация была совершенно в другом.
0: На самом деле он тогда перед девушкой оправдывается. Говорит, да я для кота строю стадион, да не для себя.
1: Ну, с мужиками там не буду. С ним вот ходить вот этот футбол играть, что мне? Ну ладно, пару раз
0: Подожди.
1: Буквально и все.
0: Главное, чтобы он какой-нибудь увеселительный клуб 18+ для кота не построил.
1: Ну а кто знает, кто знает. Скажи за.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+.
11: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Красноярск, 8 часов и 43 минуты. Друзья, Саша Морозов сказал, что вы себя плохо не вели. И поэтому сегодня мы ставим повтор автомобильной рубрики «Встречка». На самом деле, да, все случается. В прямом эфире мы с ним услышимся в понедельник. Если у вас есть автомобильные вопросы, то вы можете написать их нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ», либо в личные сообщения, либо в специальный раздел «Встречки». Ну а пока повтор.
3: Александр, что Давай. Скажете по поводу автомобиля Honda Step-Wagon Spada 2019 года?
4: Я считаю, что это дороговато, конечно, но это интересно. И Step-Wagon, он в своем классе всегда делал погоду, и я думаю, что вот если как раз хочется купить что-то такое функциональное, при этом

0: Ну и плюс, давайте как бы рассматривать версии с гибридом, там есть, например. Тоже редкий случай для компакт-вена. С возможностью размещения и с возможностью подключения полного привода. Тоже ведь как бы редкий случай. Достаточно серьезное оснащение. И все это, ну, за вполне понятные, пусть и не маленькие деньги. Давай дальше.
1: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, здрасте, Александр. Вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, заливал одно масло 0W20, перешел на другое, но, скажем так, чуть-чуть осталось на доливочку. И вот, условно говоря, если мы заливаем 4 литра нового масла 0W20 и грамм 200 старого масла тоже 0W20, насколько это возможно, невозможно, опасно, не опасно?
0: Слушайте, а все синтетика, я правильно понимаю?
2: Да, то есть как бы там...
0: Ну,
2: просто...
0: ничего такого нет, то есть вы там себе сделали, но чуть-чуть меньше, допустим, индекс вязкости или чуть больше, это не страшно. Я в том плане, что основы, самое главное, да, первое. Второе, вот натуралку, ну, минералку с синтетикой, ну, такое себе удовольствие, хотя сейчас встречается практически нигде. Что касается синтетических масел, тут можно мешать. Они, собственно, производители многие присадками там еще оперируют. Вот конфликтных присадок там навряд ли вы найдете. Переживать за то, что вы в 4 литра бросили 200 грамм, я бы не стал. Все равно на следующей замене вы поменяете целик на определенную вязкость. Я правильно понимаю?
2: Да тут просто более дорогого масла перешел на более дешевое, ну, с такими, ну, же, грубо говоря, показателями.
0: Ну, просто следите за ними, и я думаю, что вы, скорее всего, раз оно дешевое, вы его будете менять чаще. Поэтому я не думаю, что здесь чего-то опасаться. Когда мы занимались автоспортом, дружно, мы...
2: Оно не дешевое, оно просто подешевле, чем то, которое я заливал.
0: Ну, в любом случае, пробеги в нашей стране стоит делить пополам межсервисные, особенно после 100 тысяч километров. И вот я еще раз напомню, мы когда занимались автоспортом, мы лили все, что было вообще, вот понимаешь? Вот все, что могли нам предоставить спонсоры там и так далее, мы заливали, никто не парился вообще. Сейчас что-то тебе вдруг, а если я 200 грамм туда добавлю, наверное, крякнет мотор. Мотор крякнет, если вы масло упустите. Вот это будет... точно, беда. И случится это, скорее всего, не из-за того, что у вас там 200 грамм другой вязкости. А по другим, скорее всего, механическим причинам.
2: Все понял, спасибо большое.
0: Спасибо вам, удачи.
3: Алло, меня слышно?
0: Да, привет.
1: Ура, ура.
0: Да.
3: Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про Эволют.
0: Эволют – это тема, которая будет интересна для теплых регионов. Я разговаривал с разными транспортниками, в том числе и у нас на Урале, и на юге. На юге они себя оправдывают. Достаточно дешевые есть версии. Они выхаживают достаточно долго для своей зимы, для своей цены, но зиму держат крайне плохо. Поэтому, если вы интересуетесь для своего климата, но на короткие пробеги и в качестве чисто вот машины до работы и обратно, то да. Если на ней хочется поработать, большой километраж, там больше 150 километров в день, в минус 25, минус 30, это уже совсем не то пальто. Но сделано, в принципе, я бы сказал так, нормально. Ну, если один глаз сильно прищурить, а второй закрыть. Поэтому нет чудес. Дешево, сердито тоже как бы бывает, но далеко не для всех. Поэтому, если вы смотрите автомобиль на одну-две поездки в день, то я бы себе, может быть, даже и взял. В дизайне только не очень. Ну, если кроссовер только.
3: Спасибо большое за ответ. Я думаю, для Сибири тогда вряд ли.
0: Ну, вообще, электрокары для нашего климата, к сожалению, такая тема. Спорная весьма. Хотя есть любители. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп, машина. Эй, машина. Стоп, машина. Эй.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Павла Дурова накануне внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Банки должны заморозить его средства в России и ограничить финансовое обслуживание. Ограничения также касаются операций с имуществом, но не означают его автоматическую конфискацию. Сам Телеграм из-за этого не стал запрещенным или экстремистом.

0: Гранд-паспорта родителей, пишет НГС-24. Изменения начнут действовать с января 2027 года в связи с принятым в апреле 2026 года федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записей о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Водителям утонувших в Красноярске машин нужно идти в суд. Об этом проспекту Мира рассказал красноярский автоэксперт Егор Фролов. Во-первых, в такой ситуации нужно вызвать ГАИ и оформить все как ДТП, зафиксировав повреждения. Затем следует вызвать автоэвакуатор и ехать в автосервис, либо на экспертизу для оценки ущерба. Все чеки нужно сохранить. Необходимо подсчитать все расходы на эвакуацию, восстановление машины, моральный ущерб. После этого необходимо написать досудебную претензию в адрес администрации города. Впоследствии нужно идти в суд, чтобы пострадавшему возместили ущерб за счет мэрии. В Гвардейском парке Красноярска появится огромный самолет для детей. В основную конструкцию высотой 3 метра войдут горки, лесенки, тоннели и перекладины для лазания. На месте этой осенью также установят батуты, веревочную полосу препятствий, новые скамейки и урны. Все параллельно основному благоустройству парка, сообщают новости Красноярска. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.88. Алина Старцева, служба информации.
1: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: А нам этим летом максимально приятно насладиться. Сегодня в пятницу, 31 июля, в городе переменно-облачно ожидается небольшой дождь. К вечеру, возможно, гроза. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 9:03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов здесь, в эфире. Юлия Майнгард.
3: И Сео Бельмасов.
1: А, слушайте, Ишка прям плотно вошла в нашу жизнь, поэтому в Москве ресторан с искусственным интеллектом открылся, уже успешно функционирует. Это не просто, знаешь, где там, условно говоря, ты меню просто выбрал на экране, и такие, у нас искусственный интеллект. А там прям очень много процессов передано интеллекту. Всего в управлении рестораном задействовано 20 нейросетей. Представляешь? Так вот, и официанты помогают посетителям выбрать блюдо, могут рассказать о калорийности еды, содержании БЖУ. А на кухне система такая видеоаналитики следит за порядком, за соблюдением требований. И что, если, допустим, повара начнут отвлекаться или творить какую-то ересь, плевать кому-то в блюдо, значит, все процессы останавливаются, свет гаснет, происходит серьезный разговор.
3: Сирена. Подожди, стой, ну, а может, они уже и готовить тоже начнут сразу же сами?
1: Мне кажется, совсем скоро уже этого мы дождемся.
3: Вот принимать заказы вот от этих вот замечательных...
1: А можно не домой такого, который готовит?
3: Вот этих вот людей, знаешь, которые приходят в ресторан, говорят, хочу горячее, но холодное.
1: Да.
3: Хочу теплое, но соленое.
1: Ну и вот эти вот, я их называю БЖУшники, сама себя к таким отношу, но в рестике никогда так не делаю. А, извините, а вот здесь какая калорийность? Тебе приносят этот талмуд?
3: Да.
1: Там, значит, прописано там калорийность каждого блюда. Ну, заколебать же можно таким образом людей.
3: Вот я и про то же. Поэтому лучше наших поваров никого не будет. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно кормят нас.
1: А будет ли что-то вроде обеда?
3: Будет.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:14 в Красноярске в игре «Квест по городу» мы разыгрываем книгу от издательства «Эксмо». «Антикафе. Чайный час». Это книга с ограничением 18+, про такую атмосферу Петербурга, про любовь, тайны прошлого. Короче, для тех, кто любит вот такой теплый душевный сюжет, вообще, мне кажется, идеально.
1: Для тех, кто любит вообще читать, да, потому что мы понимаем то, что это, во-первых, нас развивает, да, как минимум. Во-вторых,
0: это нишево.
1: И настоящая книга. Ну, что может быть лучше, чем вот посидеть реально с настоящей книгой где-нибудь на берегу и...
0: Чего, Инсия?
1: Майорки. И, в общем-то, насладиться, да.
0: 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира. Дозванивайтесь по нему прямо сейчас. Отвечайте на один вопрос, получаете книгу, и, возможно, она вам действительно доставит удовольствие. Книжки от издательства «Эксмо» в потрясающем переплете, просто великолепные. Поэтому приятно держать в руках. Ну и, естественно, сюжет тоже, я думаю, вам будет... Кстати.
1: Слушай, они, возможно, пропустили. 3-2-0-600. Вот так вот набираете вы. Угу. Понятно, чтобы ни в коем случае не мешало это движению, да, не нужно там лихачить и звонить, говорить, вот я сейчас выиграю. Нет, пожалуйста, вот аккуратненько позвонили и все, и выиграли. Угу. Классно же.
0: Пока ребята нам дозваниваются, давай поболтаем, мне кажется, о насущном, очень насущном. Короче, у россиян стал появляться кофейный живот, и с этим нужно что-то делать.
1: Кофейный живот? Это, подожди, это место, которое хранит кофе, которое недопито?
0: Я хочу в это верить, но это абсолютно не так. Короче, все чаще и чаще к врачам обращаются люди именно с такими жалобами, а люди, как мы понимаем, те, которые употребляют вот этот ароматный кофе. И они убеждены, что именно кофе – причина появления жира там, где видеть его совершенно не хочется.
1: Не те профитроли, которые ты с кофе, не те эклеры, не те булочки.
0: Нет, конечно. Даже если это протеиновые печеньки, нет.
1: Может, они употребляют кофе не так? Может, они просто зерна едят? Нет?
0: Ну, короче, врачи развеяли миф о кофейном животе. Они говорят, что сам по себе кофе, он не провоцирует отложение жира на животе. Если бы это было так, то проблема возникала бы у каждого любителя кофе. А так как, ну, исключительно там некоторые персонажи приходят с этой проблемой, то, соответственно, мы можем судить о том, что не в кофе дело.
1: Пускай придумывают себе другую отмазку.
0: Вот да, а хотелось бы, я не знаю, вот что вообще с этим делать, потому что, ну, проблема, блин, стара как мир. Ты только перестаешь себя держать в рамках, сразу за них выходишь, выплываешь из своих собственных берегов. Короче, когда-нибудь мы найдем, надеюсь, эту волшебную таблетку. Пока, ребят, просто чуточку меньше мы съедаем, видимо, с кофе, и все будет хорошо. 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира, дозванивайтесь по нему, но сделаем это буквально через несколько минут.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: В Красноярске 9:23. Двойка от Яндекса. Правобережье движется абсолютно свободно. Есть проблемы на Коркинском мосту при движении в сторону правого берега. Кроме того, Калинина в направлении кольца на мясокомбинате стоит. И это основные затруднения к данному часу. Я желаю вам счастливого пути. И напоминаю, что если у вас есть автомобиль или вы хотите купить какой-то новый и мешкаетесь, собственно, в выборе, то звоните в нашу традиционную рубрику «Встречка», которая стартует в 8:45 каждое буднее утро. Номер наш 320600. Либо если в выходные возникнут автомобильные вопросы, пишите их в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Половина десятого в Красноярске. Доброе всем утро.
2: Половину сердца оставлю с тобою, половину неба. Угу. Ну так, по брачному договору было у меня первый раз. Завтрак чемпионов продолжается.
1: Никогда не понимала людей, составляющих брачные договоры. А сейчас, ну, у меня его нет, правда. Но чуть-чуть уже начала понимать, да, если честно. Короче, российские дети начали взрослеть еще быстрее.
2: Куда еще быстрее-то?
1: Так вот тот же самый вопрос.
2: Они идут, знаешь, вот эти вот трехметровые люди. Я говорю, сколько лет? Он говорит, 12.
1: Вот, у них почему так происходит? Потому что физиологические процессы взросления сейчас запускаются на несколько лет раньше. То есть всему виной интернет, деньги и ранние половые связи.
2: Пам-пам.
1: Да, короче, такая, мне кажется, это даже проблема, потому что дети взрослеют, ведь не только физически, но уже и ментально. То есть, как бы, если раньше у тебя подросток, начиная где-то с 13-14 лет, mm-hmm. жил дома, то теперь у тебя к подростковому возрасту ребенок стремится, как будто бы даже начиная с 9.
2: Причем это причем не твой подросток, да, которого он привел, говорит, мам, пап, и все, он будет жить с нами, или она.
1: Да, это такой, знаешь, максимально... Был же хороший, вот такой пирожочек жил. А тут максимально странный человек, вообще
2: хорошо.
1: Неприятный.
2: Хорошо, что с этим делать?
1: А, не знаю, говорят, это бич нашего поколения.
2: Ага,
1: Мне кажется, лишать любого контента, ну, это только мне кажется, mm-hmm. остальным так не кажется. На самом деле, это мне кажется, я думаю, что это не совсем правильно. Mm-hmm. Но вот явно вот этот быстрый контент, он все равно там способствует развитию каких-нибудь СДВГшных качеств.
2: Нет, ну, нужно им говорить. Вот, ребят, вы пока молодые, вы кайфуете от детства, потому что дальше вот это вот счетчики сдавать каждый раз.
1: У меня вопрос, да? вы научились уже это делать? Вот мне сколько лет? Да. Я иногда думаю, так.
2: Да, и что делать, если не сдавать, да, на счетчики? На работу какую-нибудь пойти, да? Потому что, ну, там без образования далеко никуда не уйдешь.
1: А помнишь, раньше были трудотряды? Мне кажется, они и сейчас есть.
2: Да, пимашковцы.
1: Да, ну, желтенькие. Они везде были. У нас были в Дивногорске зеленые.
2: Зеленые?
1: Да, мы ходили, мы убирали улицы, мы красили там поребрики эти.
2: Ну вот.
1: Приятно получать денежку за это, между
2: конечно.
1: Прочим.
2: И тратить еще приятнее.
1: Это да, точно. Собирали клубнику, да, продавали ее возле трассы. Было?
2: Было.
1: Было, вот. Но а было такое, что ты продаешь клубнику, да, денежку зарабатываешь, а у тебя ее забирают. Вот это неприятно.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9:42 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов на Красноярск FM здесь. Давайте поболтаем.
1: Давайте поболтаем.
0: А что вы мне палец показываете?
1: Есть вопрос. О чем будем болтать?
0: Слушай, ты меня уже настолько боишься, что прежде чем его задать, ты поднимаешь руку.
1: Ручку, палец вообще,
0: вот
1: как учили.
0: Вот это почет и уважение.
1: Тюль Павловна, позвольте, пожалуйста, можно выйти? Ладно, ну, на самом деле, что, если у тебя есть какая-то супер новость, я с удовольствием послушаю, но после своей. Американец случайно проткнул себя трекинговой палкой и прошел с ней 16 километров. Как тебе такое?
0: Это больно.
1: Да. Ну, в общем, зовут его Дэвид, и он с двумя друзьями пошел на вот этот вот хайкинг, это как у нас Паша любит, заниматься вот этим поднятием себя на какие-то высоты. Но через несколько часов у самой высокой горы Монтаны, как джинсы, да, те самые, он упал и, в общем-то, упал на свое снаряжение и вот так вот немножко себя так подпроткнул. Вот. Но что же он понял? Он сам работает в больнице, и он знал, что эвакуация будет безбожно дорогая. Вот. И тогда он решил спуститься с горы самостоятельно. Он говорит, это займет всего лишь 6 часов.
0: Да, конечно. Всего лишь.
1: Все закончилось хорошо, горе-туристу оказали необходимую помощь, да, все счастливы, довольны, денег больших с него не взяли. Но это вообще идеально описывает вот такую вот американскую систему здравоохранения, да. Чуть что-то произошло, все, пожалуйста, придется и почку отдать.
0: А мне кажется, здесь еще чуть-чуть русскую ментальность описывает, хотя, возможно, у него вообще не было русских корней, но тем не менее, мы же вот, фраза «я сам» или «я сама», она как будто бы вообще впервые всех нас родилась.
1: Он говорит, да подорожник и все, поплевать
0: вот,
1: и все.
0: Я и хотел сказать, вот подорожник, это же вообще раньше было лекарство от всего. Да. Царапина, почки, печь, просто приложи подорожник, все будет хорошо. Ну, еще на всякий случай, зеленкой, сверху тетрациклиновой мазью, зачем, непонятно, но на всякий случай.
1: И йодовая сетка.
0: Да, без нее никуда.
2: Красноярск FM.

0: часов и 54 минуты в Красноярске. Далее по курсу новости от Алины Старцевой. Узнаем о том, какие учебные заведения стали чаще выбирать абитуриенты, а также о новой спортивной площадке для международного форума.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам будут блокировать переводы из-за вредоносного ПО на телефоне. Банки получат на это право уже с марта 2027 года, пишет база. Главная проблема – в законе нет четкого определения, что именно считать вредоносным приложением. Из-за этого под подозрение теоретически могут попасть самые разные программы – от VPN до игр и других сервисов. А решение о блокировке банки будут принимать самостоятельно, говорят эксперты. Россиян заинтересовала учеба за границей, пишет «Лента дня». Абитуриенты стали чаще рассматривать китайские и европейские вузы, потому что поступить в российские становится все сложнее. Самыми востребованными оказались китайские университеты. Обучение в них стоит от 3 до 8 тысяч евро в год. При этом те, кто получил хороший аттестат и сдал экзамен по китайскому языку, могут претендовать на бесплатное обучение и общежитие. В европейские вузы поступить сложнее, но нередко там можно учиться бесплатно. Например, плату за обучение не берут немецкие государственные университеты.

0: простые правила, которые смогут спасти ребенку жизнь и сохранить здоровье в случае аварии. Перевозите детей только в автокреслах и бустерах, никаких адаптеров, ремней, лямок и накладок. Для ребенка старше 12 лет и выше 150 сантиметров можно использовать штатные ремни безопасности. Самое безопасное место в автомобиле – середина заднего сидения. И не оставляйте ребенка одного в автомобиле, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Строящаяся Академия баскетбола в Красноярске станет одной из площадок для международного форума «Россия – спортивная держава». Губернатор Михаил Катюков сообщил, что новый центр на улице Авиаторов задействуют в программе крупного события, которое регион примет в октябре. В здании Академии сделают две полноразмерные баскетбольные площадки, тренажерный зал, зал общей физической подготовки и трибуны для зрителей. Сейчас строители заканчивают внутренние работы и готовят основания для укладки спортивного паркета. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярск». Красноярский край. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.88. Алина Старцева, служба информации. Мама,
1: лето на дворе. Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас плюс 23 градуса. Сегодня днем переменно облачно, к вечеру возможны дожди и грозы. Дневная температура плюс 27.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: В Красноярске 10 часов и 3 минуты. Это новый музыкальный час. Здесь завтрак чемпионов. И сегодня мы говорим о необычных подарках, о коллекционных монетах и предметах, которые могут сохранять ценность годами. В гостях у нас Елена Алексеева, руководитель красноярского офиса Золотого монетного дома. Елена, вам доброе утро еще раз.
3: Доброе.
4: Доброе утро.
1: Давайте начнем с простого. Что можно сегодня увидеть на нашем столе? Но прежде чем вы расскажете, я все-таки призываю всех наших слушателей зайти на наш сайт krasnoyarskfm.ru или в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» для того, чтобы увидеть своими глазами, что за потрясающие коллекционные монеты сегодня Елена привезла.
3: Я так скажу, сегодня вот чего только нет, да? Вот проще сказать, чего
1: это
3: нет, наверное.
1: Точно.
3: Елена, делитесь с нами, рассказывайте, все очень хочется знать.
4: Да, я, как всегда, к вам не с пустыми руками, сегодня с особенным уловом. Итак, начнем с новинки, пожалуй. Совместно с Санкт-Петербургским монетным двором мы выпустили серию жетонов из мельхиора, которые посвящены необыкновенным обитателям глубин. Так они и называются. На данный момент выпущено 3 жетона. До конца года ожидается еще 6. Итого в серии 9 штук. Значит, почему именно обитатели глубин? Ну, современные ученые говорят, что мировой океан изучен только на 5%, в отличие от поверхности, да? И, в принципе, казалось бы, огромное давление, вечная темнота, холод, какая может быть жизнь? И тем не менее, жизнь там бьет ключом, и за миллионы лет эволюция адаптировала этих удивительных существ. И вот на данный момент 3 жетона у нас посвящены черному удильщику. Вот он, правда, выглядит как-то жутковато, как какое-то мифическое страшное существо, да? Вторая – это крылатка-зебра, очень красивая, оправдывает.
1: Вот она, кстати, мое внимание, да, да, и привлекла сразу.
4: Свое название, видите, у нее необычная полосатая такая раскраска, она очень красивая, но очень опасная, потому что она ядовита. И латимерия. Вообще долгие годы считалось, что эта рыба вымерла, потому что натыкались только на ее окаменелости. Она, получается, ровесница динозавров. Вот динозавры, к сожалению, у нас исчезли с поверхности Земли, а латимерия оказалась выжила и практически за 300 миллионов лет не претерпела практически никаких изменений. Она известна тем, что вот как раз она кистеперая рыба, и благодаря вот этим двум парам своих плавников считается, что ее предки вышли, в общем-то, на них на поверхность Земли. Вот, и если мы повернем эти жетончики, мы увидим номинал, несуществующую валюту, 10 лье. Это отсылка к известному роману
1: Жюль Верн.
4: Да, 20 тысяч лье под водой. И видим логотип Санкт-Петербургского монетного двора, ну и наш золотой монетный дом.
3: Красота! Я что хочу сказать, океан изучен на 5%. И на 9 монет теперь. Понимаете? Ну, красота же.
1: Слушайте, а вот есть ли какая-то общая деталь, которая монеты в этой серии объединяет?
4: Да, ну, во-первых, как я уже говорила, тематика, да, это действительно необычные рыбы, которых на поверхности не встретишь. И, в принципе, если бы не ученые, ихтиологи, мы бы знать не знали об их существовании.
1: А вот какой-то там осьминог на лицевой стороне.
4: Да-да-да, вы об этом.
1: Это вот, собственно, на этих монетах, да?
4: Да, это, это монетовидный жетон. Монетовидный жетон. И здесь осьминог, как раз, получается, он в скафандре 19 века. Вот как раз отсылка к роману Жюля Верна.
1: Ага. А вообще, вот сейчас 3 таких жетона, а сколько еще будет?
4: 6.
1: 6 жетонов. И да, все они,
3: всего
1: в
3: 9.
1: Принципе, у вас в золотом монетном доме, да, будут представлены?
4: Да, все будут там представлены. И, в принципе, чем интересен данный жетон, как я уже говорила, он сделан из мельхиора, а мельхиор известен тем, что он, с одной стороны, пластичный, с другой стороны, он корозостойкий, и, в принципе, его любят ювелиры, и много различной столовой посуды из него сделано. То есть оно выглядит,
1: да,
4: как серебро, но стоит на порядок дешевле.
1: Вот такое нам нравится.
3: Да.
1: А сегодня, между прочим, еще 31 июля, не только пятница, но и прекрасный повод, день рождения Гарри Поттера. Мы знаем, что поклонников Гарри Поттера тьма, поэтому...
3: Ну, поднять, мне кажется, палочки за Гарри.
1: Вот, и логично показать вообще еще один необычный предмет, это Нимбус 2000. Что вот представляет собой вообще эта монета?
4: Да, это волшебная метла, на которой, как мы знаем, Гарри Поттер играл в Сквиддич. И... данная монета представляет, так скажем, она сделана из 3 унций серебра, 3/9 чистейшей пробы, и покрыта 24-каратным золотом. Выглядит эффектно.
1: Я и хотела сказать, что вы не представляете, насколько эффектно это выглядит. И вообще любому поклоннику Гарри Поттера такой подарок однозначно придется по вкусу. Но как минимум это красиво, это необычно. Елен, а вот у меня еще один вопрос. Мы все это называем так условно, там, жетоны, монеты. Ну, монета и жетон, они могут быть не только круглой формы, а, как мы понимаем, совершенно разнообразной. А вот, по вашему мнению, может быть, есть какая-то статистика, почему люди выбирают вот для себя монеты, жетоны? Что это, желание коллекционировать или что-то большее?
4: Да, вообще сейчас вот с современными технологиями, вы правильно заметили, это не только кругляш, но это 3D-формы. Угу. То есть именно в наше время мы сейчас имеем потрясающую возможность получить вот монеты. Казалось бы, это выглядит как сувенир. Но да. Мы видим, что это монета, потому что у нее есть номинал, и, по сути, ею можно рассчитаться, да? Я думаю, что, ну, во-первых, первая категория людей – это коллекционеры, угу. которые именно выбирают что-то, идя на поводу своих эмоций. И я их очень понимаю. Когда ты видишь такую вещь, просто хочется ей обладать. Вот поставить ее куда-то на полочку, да, она приносит действительно положительные эмоции. Либо это прекрасный подарок кому-то близкому. Ты ведь знаешь его увлечение, uh-huh. и чем-то его можно удивить. Особенно людей, которых уже нечем удивить, как казалось бы.
1: Ну вот, да, мы уже определились, что коллекция «Необычные обитатели глубин» идеальна для рыбаков, да, да. которые ничего не поймали, но...
3: Нимбус, как... Нимбус 2000 — это не только для фанатов Гарри Поттера, но и вот для тех, кто там двор мел, да, вот я лично в детстве нормально подметал, идеально, я бы
1: себе захотел такое. Я теперь поняла, на что мы
3: такое.
1: Будем тебе скидываться. Обязательно продолжим разговор, потому что сегодня Елена с какими-то потрясающими новинками к нам пришла. Напоминаю, что у нас в гостях Елена Алексеева, руководитель красноярского офиса «Золотого монетного дома».
0: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 10 часов и 16 минут мы продолжаем говорить о необычных подарках, о коллекционных монетах с Еленой Алексеевой, руководителем Красноярского офиса Золотого монетного дома. Елена, вы привезли сегодня с собой еще и более крупные монеты.
2: Юль, я думаю, ты скажешь, Елена, вы золотой человек.
1: Это 100%.
2: Такое привозите, вот реально.
3: Хвалите меня, хвалите.
2: Каждый раз нас удивляете.
1: И с каждым разом все больше сумки. Елена, вот вы привезли монету весом 500 грамм. Монета серебряная калибри, стоит сполирнуть, выглядит потрясающе, да. Разноцветная, красивая, там украшенная камушками. Расскажите немножечко про нее.
3: Так, ну, про ихтиологию поговорили, переходим к орнитологии.
1: Да.
3: Мы сегодня так по флоре и фауне проходимся. Да, действительно, монета 0,5 килограмма серебра, 3/9. Хрустальные вставки имеет, диаметр 12 сантиметров, такая внушительная. И именно монета именно в форме птички калибри. Uh-huh. Мы знаем, что это самая маленькая птичка на Земле.
2: Единственная, кто летает назад.
3: Да, кстати говоря, это ее такая интересная отличительная черта. Тираж 399 штук на весь мир. Как можно понять, это не так уж и много. Да. Вот. И я так думаю, что... Вот прекрасный подарок, наверное, для женщины.
1: Я и хотела сказать, вот на 8 марта, пожалуйста, на день рождения. Да. Потому что, правда, здесь, во-первых, очень красивая палитра цветов. Во-вторых, ну, она прямо такая вот чисто женская.
3: Переливается, да. И, все, что мы во-вторых, любим. В деревянном прекрасном шкатулочке она представлена у нас в бархате. Очень эффектный подарок.
1: Ну, а вот мы уже говорим, что сегодня двигаемся так по флоре и фауне. Дикая природа и дельфин. Вот есть еще у вас монеты в форме голов животных.
3: Да.
1: Здесь и медведь, и леопард. И кто у нас там еще?
3: Леопард,
2: волк.
3: Медведь и волк.
1: И волк.
2: Конечно.
1: Да, вот на самом деле, мне кажется, вот это чисто для мужчины. Это же брутального, как приложение к подарку.
2: Из знаменитого анекдота. Как-то однажды волк, медведь и леопард, ладно, потом расскажу.
1: Упали в яму, да, вот этот самый?
3: Да, действительно, оформление очень эффектно. На магнитные застежки. Действительно, такие мужественные монеты с характером, я бы сказала.
1: Но меня леопард сильно зацепил. Все красивые, но вот леопард, это прям, я понимаю, мое.
3: Да. Самый быстрый и опасный.
2: Вот-вот.
1: А есть еще и футбольный набор, и супер актуально не только для тех, кто вообще интересуется этим видом спорта, но и кто и пережил чемпионат мира, очень сильно потратил себе, видимо, нервов. Вот вы подготовили набор из 4 серебряных монет.
3: Да.
1: Как раз таки к чемпионату мира. Что необычного в нем?
3: Как раз унцов. Значит, во-первых, мы видим прямоугольная форма необычная. Во-вторых, в технике она выполнена финиш антик, потемнение. И выполнено селективное золочение. Мы видим фигурки футболистов, мяча. Очень эффектно смотрится на темном фоне 24 карата золота.
1: Ух.
2: Еще и узоры там вот таком на фоне вообще.
1: А вот, ну, вы сказали уже...
3: FIFA.
1: Вы сказали, да, что набор выпускается в футляре, и он еще там сертификатом какие-то сопровождается, да?
3: Всегда такие коллекционные монеты сопровождаются сертификатом. Тираж всего 500 штук на весь мир.
2: Такой даже у Месси нет. Понимаете?
1: Возможно, такой нет. У него там здоровый памятник ему уж поставили, помнишь?
2: Да вот, а монет нет.
1: А я правильно понимаю, что у любой коллекционной монеты есть сертификат?
3: Да, как правило, да. И вот, кстати говоря, могу предложить, так скажем, если вот это такой более серьезный набор, вот такие маленькие, да, у нас подарочки для любителей футбола, небольшие монетки, всего лишь 0,001 унции золота, стилизованная в виде футбольного мяча и с изображением
2: флага страны,
3: да, которые участники.
1: Ну, вот. Мне кажется, вообще футбольному болельщику это прямо-таки идеально.
3: Очень бюджетный, кстати.
1: Ну так. Вот мы с вами, знаете, так от мелкого переходим к крупному, и теперь просто...
2: Я не могу, она
1: царица
2: смотрит.
1: Царица нашего сегодняшнего эфира, действительно.
2: Да. Царица Елена, но она принесла такую красоту. Вот я не могу оторвать глаз, честно скажу, даже смущаюсь уже.
1: У нас сегодня в студии серебряная картина с Мерлин Монро. Елен, что это за работа?
3: Так, ну, во-первых, это монета в форме картины.
2: Да.
1: То есть вот это немножко в голове пока не соотносится, но мы привыкнем.
3: Да, выглядит она действительно как картина. Серия «Гиганты искусства». Их всего 100 штук на мир. Диаметр у нее 28 сантиметров на 40. Она заключена в раму ручной работы. И мы видим на данной монете, кстати, у нее есть номинал $150. Угу. Мы видим на данной монете изображение такой культовой фигуры прошлого века, Мэрилин Монро. Мы видим, что сюда попал кадр из знаменитого фильма 1955 года «Зуд седьмого года». Вообще, что означает? Даже люди, которые, допустим, не видели эту картину, они все прекрасно помнят вот этот кадр знаменитый, когда Мэрилин Монро стоит над шахтой,
1: да, да.
3: Метро, да, поднимает ее платье, вот это знаменитое mm-hmm. белое развивающееся. И действительно, люди даже далекие от кинематографа видели это потрясающий кадр. И как раз получается, что данная монета выполнена при помощи такой специальной УФЭ-печати цветной. Суть ее в том, что изображение не впитывается, да, чернила вот эти специальных, а они затвердевают на поверхности, поляризуются под УФЭ-свечением, что, естественно, дает долгосрочный эффект. Монеты не выцветят просто.
2: Я вот не смотрел этот фильм, но сколько раз я пересматривал этот кадр, вы уж меня простите, правда, во время пубертата особенно.
3: Да, я и говорю, что это секс-символ, абсолютно да. значимая фигура кинематографа прошедшего лет. А, кстати, что означает этот термин? Этот термин в психологии означает семейный кризис. Считается, что первый серьезный семейный кризис возникает после 7 лет совместной жизни.
1: Да.
3: Вот это и есть вот это выражение «зуд седьмого года». И там как раз сюжет такой, что получается, женатый человек отправляет mm-hmm. жену с ребенком, классика жанра, на отдых, и сам знакомится с соседкой, фотомоделью, как раз с которой Мэрилин Монро и играет.
1: Но вот на этой картине стоит еще отметить 1,5 килограмма серебра.
3: Да.
1: Ну, не на картине, на монете.
2: На монете, если конечно.
3: Да. Сама монета, угу. это чистейшее да. серебро, 3/9 с номиналом.
1: Елен, а вы еще сказали, что, ну, вот для таких самых искушенных есть возможность вместо Мэрилин Монро, значит, сделать свое изображение, возможно, там свою
3: есть
1: фотографию.
3: Есть такие технологии, У-у-у. Да, действительно. Ну, вот, допустим, как картины пишут по фотографии,
1: да, да.
3: да, есть возможность сейчас такая технологическая, в общем-то, поскольку мы тоже занимаемся индивидуальным чеканом У-у-у. Монет, в том числе можно и для любителей.
1: Но это уже просто какой-то высший пилотаж в плане подарка. Елен,
2: да.
1: вы расширяете с каждым разом наши границы все больше и больше. Вам огромное спасибо. Давайте напомним нашим слушателям, что коллекционные монеты и жетоны, они могут стать действительно необычным подарком, частью какой-то коллекции, может быть, там сохранить сбережения вот таких вот материальных ценностях. Ну и явки-пароли, где можно посмотреть все то, что вы привезли, и не только, потому что мы знаем, у вас очень большая коллекция, конкретно в вашем офисе.
2: Купить самое главное.
3: Да, приглашаем всех к нам. Бизнес-центр «Тихий», Карла Маркса, 75А, второй этаж, офис 2, 27. С 10 до 7:30, пожалуйста, ждем всех.
1: Елена, спасибо вам огромное, а мы всегда ждем вас с новинками к нам в гости.
2: Блестяще.
3: Всегда с удовольствием. Зовите.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: В Красноярске 10 часов и 32 минуты. Мы проверяем дорожную ситуацию. Она оценена тройкой в сервисе Яндекс.Пробки. На правом берегу нет никаких особых проблем. Мы передвигаемся на левый. Там Коркинский мост в направлении правого страдает. Есть проблемы на Калинина. Если двигаться в сторону кольца на мясокомбинате, ведутся дорожные работы, поэтому пробка такая внушительная. Ну и небольшое затруднение на 9 мая при выезде с Гайдашовки. В общем и целом, все хорошо, поэтому двигайтесь безопасно, соблюдайте скоростной режим и помните про нашу автомобильную рубрику «Встречка» каждое буднее утро в 8:45. Если есть автомобильный вопрос, то звоните по номеру 320-0600. Если он возникнет в выходные, то пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ» специальный раздел «Встречка».
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ну, сейчас в России, во-первых, ладно, в Красноярске 10.38, да, во-вторых...
3: В России 10.38.
2: Да, теперь мы считаем по красноярскому времени. Но вообще сейчас открывается охота на неформальных личностей.
3: Ой, да, я об этом читала.
2: Да, действительно, устраивают облавы на тусовочные районы. У нас есть такой на Мира, да, вот этот вот дворик. Я думаю, что многие люди, которые...
3: А я думала, вообще вся улица Мира у нас нет.
2: Многие люди, которые живут там в центре, они будут за, да, вот за такие. Истории.
3: Попадают.
2: Ну, особенно вот в Москве стал эпицентром Китай-город, где собираются вообще все неформальные личности Москвы и проводят вечеринки до 5-6 утра. Им еще у нас поучиться надо, у нас до 9 они гуляют.
3: До 9 утра?
2: До 9 утра.
3: Боже мой, как давно я не была во всем этом.
2: Представляешь?
3: Не варилась в этом
2: немного
3: котле.
2: Потеряла. Почему именно вот в этом Китай-городе, ну, на улицах района огромное количество недорогого фастфуда и, в общем-то, таких, в кавычках, нишевых заведений. Удобное расположение станции метро позволяет быстро добраться вообще-то. Да, вот так.
3: Но там
2: вот.
3: Чисто нефры такие одни собираются, да?
2: Да, да, альтушки и сигмы, зумеры, вайперы.
3: А ты когда-нибудь вообще вот в сторону там неформального движения смотрел? Ну, там, когда был подростком?
2: Нет, я занимался спортом.
3: Вот я все там занималась творчеством и так далее. Но ты знаешь, вот чуть-чуть однажды запнулась, когда решила, что буду носить только черно-розовые вещи. И знаешь, у меня такая вроде Барби, вроде Эмма, вроде кто-то непонятный. А я считаю, что их всех вообще надо отправить в волшебную библиотеку.
2: Ну, да.
3: То есть, такое реально построили в Китае. Она называется волшебной, потому что она сделана в стиле Хогвартса. Там потрясающе фантастическое оформление, такие резные винтовые лестницы, много тематических залов, такие парящие сферы и сказочный потолок со скелетом дракона.
2: Кайф.
3: Здание находится прямо в центре города Сингао, и официальное открытие состоится уже в августе, но неофициальное уже было, оттуда понаделали всякие блогеры фоточки и видео, и на самом деле показали, что читать это прекрасно, и особенно, мне кажется, в таких местах.
2: Ну, я думаю, что когда я там буду, я обязательно тебе фотки пришлю.
3: И начнешь читать, да?
2: Начну, только наконец-таки.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, прямо сейчас в мире вот эта вот массовая эпидемия гэмплинга, также она именуемая ставочничество.
3: Я вообще впервые в жизни...
2: Ставка на то, что ведущий не выговорит слово «ставничество». Ну, не знаю вообще, оно существует или нет, но это сейчас главная форма развлечения. За 25-й год американцы потратили 166 миллиардов долларов. Это больше, чем совокупный доход индустрии кино, музыки, книг и музеев. А заработали они вот с этого 70 миллиардов, да? То есть, понятно, легким способом. Получается у нас сколько? 94 миллиарда они куда-то вот, пожалуйста...
3: А еще раз, гэмплинг это что?
2: Ставки. Ставки.
3: А, ставки,
2: да,
3: все.
2: Ставки вот эти вот, деп да деп. И вырастет, поговорят, что еще в несколько раз эта вся история. Аналитики считают, что ежегодный доход гэмплинга будет около 300 миллиардов. Но самое печальное, что у нас в России ситуация не сильно-то лучше. За 25-й год россияне отдали букмекерам 2 триллиона рублей. Что касается индустрии музыки, кино, книг, то суммарно около 500 миллиардов всего лишь. То есть вот такая
3: ага.
2: Вот.
3: Угу. Слушай, а вот у тебя же, по-моему, был знакомый, который вот поставил там на какую-то команду в чемпионате мира, да, 200 тысяч, проиграл?
2: Да, да, и проиграл, действительно.
3: А
2: и
3: что с этим человеком? Его судьба известна дальнейшая?
2: Он потом расфигачил цветок, который был на кухне. Вот.
3: И все.
2: Не знаю, бедный цветочек вообще.
3: И отдал деньги?
2: Ну, конечно, отдал.
3: Нет, я почему так спрашиваю? Потому что у меня никогда не возникало желания отдать кому-нибудь свои кровно заработанные деньги.
2: Не было вот этого вот под песню «Я на рулетку жизнь свою поставлю». Да?
3: Слушай, видимо, хорошо, что мои родители, я эти песни не слушаю.

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В базу будут включать все карты, включая Visa и MasterCard. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дроперскими схемами. По данным экспертов, в базу также войдут карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступит в силу только в следующем году. Таким образом, у владельцев более 20 карт есть время решить, какие из них сохранить, пишет «Комсомольская правда». В УЕФА объявили бойкот чемпионатам мира, пишет «Лента дня». Все 55 стран-участниц Союза, включая Россию, отказываются принимать участие в будущих чемпионатах мира, если президент ФИФА продаст права на чемпионаты внешним инвесторам. Решение о бойкоте было принято единогласно. Накануне президент ФИФА объявил о планах создать дочернюю компанию для привлечения инвестиций, которая будет контролировать права на турнир. Отмечается, что инвесторами являются связанные с Трампом бизнесмены. Зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет выросла почти на четверть. Все из-за того, что компании ищут специалистов с опытом, а новички оказались не нужны. Их задачи может выполнить искусственный интеллект. К тому же молодежь стремится найти работу в офисе с хорошим графиком, а на такие позиции очень трудно устроиться. Сложнее всего начинающим дизайнерам, копирайтерам, юристам, экономистам, менеджерам и SMM-специалистам. При этом, например, операторам станков с ЧПУ, слесарям, водителям и курьерам намного проще устроиться. Одна из причин – заводы готовы принимать новичков и обучать их, пишет «Лента дня». У 317 жителей Красноярского края обнаружили клещевые инфекции за этот сезон. Среди них 51 ребенок, сообщили в Роспотребнадзоре. В основном подтверждались клещевой вирусный энцефалит – 174 случая и боррелиоз – 130 заболевших. Еще у 10

0: Молодежный центр «Свое дело» и проект «Ассоциация работающей молодежи». Регистрация для желающих принять участие открыта до 13 августа. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.88. Алина Старцева, служба информации.
1: Солнышко мое, вставай.
2: Климат-контроль.
3: На 96.2 FM.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Сейчас в Красноярске плюс 24 градуса и ясно. Сегодня днем переменная облачность, к вечеру возможны небольшие дожди и грозы.

0: Красноярске 11 часов. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:03 в Красноярске. Завтрак чемпионов здесь. Свежий час с треками из проекта «Высший пилотаж» тоже на своем старте.
2: Все будет. Там просто там такие треки, ребят. Вы, честно, немножко удивитесь, я так скажу. Мягко говоря.
1: А ты про тот самый трек Витя Ака?
2: Да. Они такие все, что?
1: О, слушайте, а давайте его вот поставим буквально после этого нашего выхода.
2: Ну да, да, чтобы они сразу же прочуяли, что такое высший пилотаж.
1: Витя Ака, Макси Ака 47, трек под названием «Ипотеку взял на 30 лет».
2: Вот, нормально.
1: Они решили бы чуть приземленнее, чуть ближе к нам.
2: «Ипотеку взял на 30 лет, хочу выплатить досрочно».
1: Это мне нравится, когда ты смотришь интервью каких-то звезд, известных личностей, и чувствуется, что с ними поработали перед этим интервью, им, видимо, рассказали, как живут обычные люди, и сказали не выпендриваться, иначе леща отцовского.
2: Сколько хлеб стоит сейчас?
1: Вот, и они, собственно, начинают, ну мы же прекрасно понимаем, да, как живет все население. Да нет-нет-нет, ну мы не шикуем. Что? Блин, Сиага? Это паль.
2: Это, да, скоростец, понятно все.
1: В общем, россияне могут получить право на удаленку. И теперь удаленку можно будет оформить официально. Есть такой новый законопроект, по которому работодатели должны будут в течение 3 дней рассматривать заявления сотрудников на переход к такому гибкому графику или вообще дистанционному формату. Я просто представляю, какая куча бумаг сейчас будет на столах у руководителей. Да. Все такие, заявление.
2: Подожди, а как мы с тобой сможем в удаленку-то? Никак.
1: Мы никак, да, это поэтому вообще нас не касается.
2: Мы напишем,
1: видимо,
2: заявление на шоколадку Аленку.
1: Ну, блин, я бы хотела что-то посерьезнее, нет? Может, мы еще рассмотрим какие-то варианты?
2: Ладно, тебе хорошую.
1: У меня все-таки тоже есть ипотека на 30 лет, и ее как-то надо выплачивать.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Юль, мне кажется, самое время поговорить о том, что будет происходить в Красноярске.
4: Во-первых, будут происходить выходные. Это уже сам по себе факт прекрасный. Во-вторых, нам действительно есть куда сходить. Но та самая обсуждаемая «Одиссея» в кино. Я очень хочу посмотреть.
3: Ну, говорят, что Нолан там сам себя превзошел.
4: Я тоже слышала пока что только прям такие восхитительные отзывы. Поэтому, ну, идите, делайте свои выводы. Практически везде. Луч, Море Синема, Эпицентр, Киномакс. Ну, неофициально как бы стартовал.
3: Понятно. Но мы же знаем, что от Волги до Одиссея.
4: Конечно. Всего лишь там доехать под Вальгисину. В общем, знаете как. Группа «Твое далеко». Они финалят не лето пока, а именно июль. И вот дают концерт «Лето во дворе». Это концерт во внутреннем дворике ТЮЗа. Но самое место, на самом деле, такое место камерное, очень приятное. И ребята сами по себе, ну, уже бренд. Зарекомендовавших себя.
3: Да, и мы понимаем, что лето лучше, чем не лето.
4: Хотя песни у него есть неплохие. Лето тоже, знаешь, блин, я бы тут поспорила. Короче, сегодня начало концерта в 19:00. Конечно, приобретайте билеты и бегом чувствовать всю эту летнюю атмосферу. Кроме того, можно сходить завтра на вершину Бобрового Лога. Там пройдет вечеринка «Коннект» и «Тайгастро». В общем, фестиваль такой...
3: Да, это вкусно.
4: В общем, на вершине К1, вот вы поднимаетесь, и там будут три музыкальные площадки. Первая посвящена жанру хаус, ну там и группы, и диджеи, и какие-то музыканты будут выступать. Вторая площадка связана с этно, там этнические музыканты, которые вдобавок еще проведут разные практики.
3: По бубну постучат.
4: И по бубну, кстати, тоже будут стучать. В прошлом году, по крайней мере, так делали. А третья площадка, она относится к техномузыке. Тоже и диджеи, в том числе московские к нам приедут.
3: А подожди, а тайгастро, значит, там и еда будет, скорее всего,
4: там
3: какая-то.
4: Там и еда будет, и напитки, конечно.
3: Все,
4: поэтому...
3: духовно наелись платонически и с К1 вот так вот кубарем.
4: Угу. Можно съездить, ну, если вы любите путешествовать, допустим, доехать до Шарыпово, потому что там сегодня и завтра фестиваль науки, творчества и музыки «Открытие», ежегодный фестиваль. Я считаю, что вот уже не только жители Шарыпова, но и красноярцы его облюбили конкретно. Мы будем с вами знакомиться со звездами, с динозаврами. В общем, заходите на сайт «Открытие», смотрите подробную программу, а она, спойлерну, очень даже насыщенная. Ну и можно сходить, в общем, на триатлон на острове. Короче, триатлон-кросс — это плавание, кросс и маунтинбайк. Организаторы говорят, что вот на этапе Кубка России месяц назад буквально сильнейшими были как раз красноярцы. А тут вот родная площадка, которая 100% нашим поможет. Поэтому 2 августа в воскресенье все отправляемся на остров.
3: И подтверждаем то, что Красноярск самый-самый лучший.
4: Это точно. А еще, знаешь, вот есть некоторые люди, которые такие, да понятное дело, все ясно, мне тут квартирный вопрос назревает, ну вот просто не знаю, каким образом решить, потому что жена хочет одно, я другое, в чем сойтись?
3: Ну, ты поможешь.
4: Я помогу, информацию на правах рекламы, я уверена, что она вам действительно поможет. Все почему? Потому что у нас в городе есть район Юдинский. И вот там, знаешь, все продумано для семейной жизни в том числе. Дворы без машин, а это значит, что детей вы спокойно отпускаете одних гулять и не переживаете. Семейные планировки, кладовые, которые очень нужные, паркинг, а рядышком зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая хорошая инфраструктура района. То есть здесь же вы и живете, и гуляете, и, возможно, даже какой-то свой бизнес ведете. И очень важный момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%. В том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Получайте подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор «Банк ВТБ ПАО». Полная стоимость кредита от 13,41% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
5: Завтрак чемпионов.
1: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Что происходит на дорогах, мы разберем с вами прямо сейчас. От Яндекса тройка. На правом берегу загрузилась улица Глинки в направлении Кольца и в обратную сторону. В общем, там знатно мы с вами так постоим. Кроме того, если вы движетесь со стороны Березовки и выезжаете на развязку на трассу Р-255, то вот там с вами тоже будем стоять, потому что дорожные работы во многих местах ведутся. Куркинский мост целиком и полностью забит с левого на правый берег. Ну а на левом берегу проблем чуточку меньше. Есть небольшая пробка на Калинина при движении в сторону Кольца на мясокомбинате. Да и в общем и целом, в принципе, больше не о чем говорить, поэтому тройка от Яндекса, она говорит сама за себя. Ну а я вам только напомню, что нужно соблюдать правила и скоростной режим, а также не забывать про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 мы встречаемся с Александром Морозовым. Это наш автоэксперт из Екатеринбурга, который отвечает на все ваши автомобильные вопросы. Задавайте их в понедельник по номеру 320600, либо в выходные пишите нам в группе ВК «Радио Красноярск ФМ» специальный раздел «Встречка».
0: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж.
3: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты понимаешь, что иногда добро, оно наказуемо?
1: Я не то, что это понимаю, я это отчетливо явно вижу и знаю.
2: Вот петербуржец тоже заделывал ямы и за свой счет на дорогах. После этого ему прилетела административка. Парень покупал такой сухой асфальт в мешках, искал проблемные участки в спальных районах и, в общем-то, ремонтировал. Весь процесс он записывал на видео. И за время своей инициативы он залатал уже 80 дыр в асфальте. Но ему начали поступать гневные сообщения. Представляешь?
1: Ты знаешь, как это называется? Причинить добро.
2: Да, да.
1: Ну, то есть иногда, когда тебя не просят, лучше, наверное, не лезть со своими непрошенными советами, со своими благими делами. И с одной стороны, как будто бы, а почему нет? То есть он реально сделал хорошо и себе, и другим людям. Но там же есть определенная технология у дорожников, да, укладывать в дождь, на пусть,
2: да,
1: допустим.
2: Да, да, вот. Это обязательно.
1: Или когда закончилось лето, и вот уже плюс-минус там зима начинается, начинают заниматься
2: очень
1: дорогами
2: нравится,
1: тоже.
2: Очень нравится, да. В пробке. Или вот, допустим, утром в час пик ремонтировать
1: опять
2: дороги.
1: Же, да, либо ты свеженький слой асфальта наложил, такой, ой, блин, забыл, надо снять, там еще что-то подделать.
2: Ты понимаешь, сейчас едет какой-то человек, водитель на асфальтоукладчике на катке, да, и переключает нашу радиостанцию. Ну и ладно.
1: Стой!
2: Ну и ладно, ничего страшного. Ну, в принципе, автор вообще заявил, что ремонт, ну, ему вменяют якобы некачественный ремонт, то есть ему нужно было подойти более серьезно к этому.
1: А ничего, вот. Что он вообще не ремонтник и не обязан это делать?
2: Да, и, в общем-то, сейчас мы знаем, что делает инициатива с инициатором.
1: Что?
2: Наказывает.
1: Берет плеточку кто-то, да. И хлясть, хлясть, хлясть, хлясть.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярске без 15:12.
2: Юль, а вот сейчас, казалось бы, да, вот у нас такое время, то, что Кока-Колы нет, да, как бы не сильно...
1: А как же Добрый Кола?
2: Добрый Кола, да, Черноголовка.
1: Конечно.
2: Эверлесс.
1: Кола Карачи. Я тут недавно услышала, что есть и такое.
2: Бог с ним, Типсей же, да. Но давай мы вернемся к истокам. А знаешь, откуда вообще пошла Кока-Кола первая? Флоренция, представляешь? Во Флоренции нашли рецепт первой Кока-Колы в архиве монастыря Сан-Марко. И там мы обнаружили документ 19 века с рецептом восстанавливающего винного эликсира. Вот именно так назывался первый.
1: Пожалуйста, не говорите об этом детям.
2: Не будем говорить, конечно. В него входили те самые боливийские листья коки, орехи колы и вино. В общем-то, рецепт оказался очень похож на тот, который спустя несколько десятилетий использовали американцы для того, чтобы сделали свой вкусный коктейль, вот этот вот.
1: А потом рецепт же, по-моему, изменился, потому что я, насколько слышала, вот есть такое насекомое кошениль, вот из них изготавливают краситель для колы. Но вообще, мне кажется, вот эта информация о том, что в колу добавляют жуков, это какой-то миф. Ну, потому что было бы как минимум странно. Хотя кто знает, кто знает.
2: Хотя можно теперь оправдать, откуда там столько белка.
1: Возможно, да. Но мне кажется, что, знаешь, ну вот западная кола, это, конечно, понятное все дело, но наша добрая, ну там,
2: наша
1: исключительно
2: добрая.
1: Натуральное все.
2: Знаешь что, вот лучше, чем кваска, вообще ничего не бывает, особенно в жаркий день.
1: Да, и особенно в той самой бочке, да, которую не моют никогда, и вот ты покупаешь где-то, вот, я не знаю, на трассе, там пылище, и очень вкусно, да, согласна.
2: Чем больше грязи, тем шире, мы сами знаем, что.
1: О, ребят, мы с вами завершаем эту рабочую неделю. Кто-то дорабатывает еще выходные, кто-то уже сегодня вот прям заключает, так скажем, договор на выходные дни, ну, возможно, даже со своим партнером, чтобы тусить, сходить. А лучше все-таки делайте это вместе.
2: Вместе с вами были на завтраке чемпионов Юлия Майнгард
1: и Сева Бельмасов. Услышимся в понедельник. Всем пока.
2: Пока-пока.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
3: Высший пилотаж.
5: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Мера коснется азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить заявление через МФЦ или госуслуги в единый регулятор. Запрет нельзя отозвать в течение года. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, если хотя бы 1% из подверженных игроманий воспользуются самозапретом, это будет хорошим результатом. Он также предложил расширить закон на компьютерные игры, пишет газета «Ру». Беременных россиянок начали депортировать из Бразилии из-за родильного туризма. По данным базы, особенно часто на границе разворачивают россиянок на поздних сроках беременности. Теперь власти автоматически считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему малышу бразильское гражданство. Если пограничники решают, что женщина приехала рожать, ей отказывают во въезде и отправляют обратно тем же рейсом. Многие при этом отдают кучу денег агентствам, которые организуют роды в стране. Оспорить отказ можно через срочный суд, в котором дело рассмотрят примерно за 3 часа. Одной семье удалось добиться запрета на принудительное выдворение из страны, но беременную при этом оставили под надзором в зоне аэропорта до следующего заседания. А услуги адвоката для них встали в копеечку – от 15 тысяч долларов. Для многих такая сумма попросту неподъемна. По словам сотрудника одного из агентств, которые занимаются получением гражданства через роды, только за 2 дня на границе не пустили больше 10 семей. Причем для 4 семей въезд в Бразилию теперь закрыт навсегда. Плановое отключение холодной воды в Октябрьском районе и части железнодорожного района переносится. Остановку водозаборов Гремячий Лог и острова Казачий, которую планировали провести 7-9 августа, решили отложить на неделю из-за дождей. Ливни подтопили котлованы и траншеи на объектах подключения новостроек и обновления инженерных сетей. Из-за этого подрядчики не успевают завершить подготовительные земляные работы в намеченные сроки. Новые даты остановки водозаборов и график отключения холодной воды опубликуют позже. Коллектив предприятия «Краском» приносит горожанам извинения за вынужденную корректировку планов и просит жителей следить за официальными обновлениями. 1 и 2 августа в Красноярске на гоночной трассе «Красное кольцо» пройдет этап Гран-при российской дрифт-серии. По итогам может досрочно определиться чемпион сезона. В субботу состоятся тренировочные заезды и квалификации. В воскресенье – парные заезды, включая финальные. На старт выйдут сильнейшие пилоты серии, в том числе красноярцы, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.88. Алина Старцева, служба информации.
4: Чистое, чистое, чистое, чистое небо.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кто учится в STEM-е?
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на nashville.com.rf. SZ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Excellent, Акватек. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Коня Денис Валерьевич. Агроник 307-246-822-6090.
5: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Госавтоинспекция России опровергла информацию, что с 1 августа сотрудники ГАИ якобы будут проверять у водителей бумажные бланки Европротокола. Перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения Российской Федерации. Отмечается, что бумажные бланки Европротокола не входят в соответствующий перечень. Не предусматривается и изменений в действующее законодательство, пишет «Комсомольская правда». Запрет на экспорт бензина продлили до 31 января 2027 года. При этом дизель и другие виды топлива запрещено экспортировать только до 1 сентября этого года. Правительство приняло такое решение, чтобы поддержать внутренний рынок, пишет «Лента дня». Депутаты фракции «Новые люди» предложили предоставлять школьникам льготу на транспорт круглый год. Документ есть в распоряжении ТАСС. Депутаты отметили, что в нескольких регионах льготный тариф на транспорт для школьников действует только в течение учебного периода. Когда льгота прекращается на лето, различные поездки школьников становятся дороже для семьи, что особенно ощутимо в городах с большими расстояниями между жилыми районами. В Красноярском крае открыли горячую линию по защите прав детей в летних лагерях. До 31 августа сотрудники прокуратуры будут принимать звонки по телефону 222-45-42 с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера, в пятницу с 9 до 16.45, пишут новости Красноярска. С начала года 500 многодетных семей Красноярского края получили помощь на развитие подсобного хозяйства. Заявителям с тремя и более детьми выделяют до 70 тысяч рублей на покупку скота, птицы, саженцев, семян, техники и другого необходимого оборудования. Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, у которых есть участок для ведения личного подсобного хозяйства, а доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или отделение соцзащиты по месту жительства, пишут «Горновости». Новый мурал появится в центре Красноярска, пишет НГС-24. На стене юридического института художники рисуют портрет Петра Красикова, красноярца, который дослужился до прокурора Верховного суда СССР. Рядом поместят и его цитату: «Закон должен служить народу, а не прошлому». Красиков окончил Красноярскую гимназию и всю жизнь занимался правом, так что соседство с юрфаком выходит символичным. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.88. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно для тех, кто сейчас находится в новой квартире. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агранит 307-246-822-6090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Волгоградской области в результате атаки беспилотников пострадали 5 человек. Под удар попал многоквартирный дом, частный дом и склад «Вайлдберрис». В компании подтвердили пожар на своем объекте. Предварительно пострадавших нет. Еще один человек пострадал в Ростовской области, пишет «Контекст». Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизеля на АЗС крупных нефтяных компаний. С 29 июля сняты лимиты на отпуск дизельного топлива на заправках КНП. Исключение – отдельные АЗС в удаленных территориях, где сохраняются логистические сложности. Об этом пишет «Борус». В Красноярске переносится плановое отключение водозаборов «Гремячий луг» и острова Казачий, запланированное на 7-9 августа. Причина – проливные дожди, которые затопили строительные котлованы. В Краскоме пояснили, что перенос связан с просьбой подрядчиков, которые не успевают завершить подготовительные работы. Если бы остановка водозаборов состоялась в срок, это могло бы затянуть отключение воды для жителей. Новые даты согласуют с администрацией и опубликуют позже. В Красноярске 2-летний мальчик выпал из окна на 5-м этаже и погиб. Трагедия произошла на улице Карбышева. Ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и выпал. Его доставили в больницу, но спасти не удалось, пишет Ньюслаб. Первые августовские выходные в Красноярске будут дождливыми и жаркими. В субботу ожидается до плюс 28, осадки прогнозируют в течение всего дня. В воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 30, но будет облачно и, возможен небольшой дождь. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,86, евро 90,87. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш случай от бомбочаря. СЗ «Универсал Строй». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Центр избирком завершил регистрацию федеральных списков кандидатов на выборах в Госдуму. К голосованию допущены все 11 партий, подавших заявки. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что у избирателей будет широкий выбор. В Красноярском крае выборы всех уровней пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом пишет Ньюслаб. Владельцы мелких АЗС в Красноярском крае начали выставлять свой бизнес на продажу. На сайтах объявлений появляются предложения о продаже заправочных станций на трассах и в поселках. Так, АЗС на Енисейском тракте продается за 9 миллионов рублей. В Казачинском районе за 6 миллионов. Цитата. «Это не разовая ситуация, а просто следствие последних событий на топливном рынке. Независимые заправки в основном работают в небольших населенных пунктах, поселках, куда пока не зашли крупные игроки. То есть ситуация постепенно ухудшалась, а вот последние события, которые произошли, они лишь ускорили этот процесс», прокомментировал ситуацию руководитель компании по продаже готового бизнеса Никита Чудинов. Об этом сообщают новости Красноярска. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Соответствующее поручение дано Минэкономразвитию, Минфину и ФНС совместно с Центробанком. Им предстоит определить параметры помощи и до 10 августа представить в правительство необходимые проекты актов. Об этом пишет «Контекст». Входящие в УЕФА 55 стран пригрозили бойкотировать все турниры ФИФА, если та не откажется от идеи продажи прав на чемпионаты мира частным инвесторам. В УЕФА назвали это решение безответственным и заявили, что футбол не может быть подчинен интересам акционеров. Национальные сборные отказались участвовать в турнирах ФИФА, пока предложения остаются в силе. Это пишет «Борс». Бен Аффлек выиграл $1 миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером» в паре с чемпионом викторины Джейми Дингом. В финале они ответили на вопрос об именах, помилованных президентами индеек, потратив на него все подсказки. Выигранные деньги актер направил в благотворительный фонд помощи жителям Конго. Об этом сообщает «Борус». И о валюте. Доллар 79,86, евро 90,87. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от бомбочая. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Строительство Красноярского метро снова подорожает. Контракт на создание подземки заключили в 2022 году. Тогда работы оценили в 86 миллиардов рублей. Теперь стоимость придется пересчитать по сегодняшним ценам. Об этом проспекту Мира рассказали в Центре транспортной логистики. По словам представителя, сейчас нельзя назвать точную сумму. Идут обсуждения и согласования, в том числе на федеральном уровне. Проектирование метротрама все это время велось параллельно со строительством и завершилось лишь недавно. Последние блоки проектной документации прошли экспертизу в апреле и мае 2026 года. Именно с этим и связана необходимость пересчитать стоимость работ. По оценкам экспертов, с учетом переноса сроков на 2028 год, цена может вырасти до 130-140 миллиардов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае иностранцам, работающим по патентам, запретили трудиться в библиотеках, музеях, сфере развлечений, спорте и социальных услугах с 2027 года. Соответствующий указ подписал губернатор. Ранее такие ограничения уже действовали в образовании, общепите и салонах красоты. Об этом сообщает НГС-24. На Красноярском водохранилище спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда выручили 5 девушек на сапах, которые отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу. Спасательных жилетов на них не было. Из-за резкого ухудшения погоды они не могли вернуться самостоятельно. Очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно нашли девушек и доставили их на берег. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярские миллиардеры Шнайдера, основатели сети «Светофор», откроют сеть дискаунтеров в Южной Корее под брендом «Прайсфит». Об этом сообщили в торговом представительстве России в Сеуле. Первый магазин планируют запустить в Хвасоне осенью этого года. В будущем предприниматели рассчитывают открыть в стране до 200 торговых точек. Об этом пишет «Проспект Мира». До конца этого года первую российскую персонализированную вакцину от рака кожи получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинзбург. Речь идет о МРНК-вакцине «Неонковак», предназначенной для лечения пациентов с меланомой. В апреле в Центре радиологии Минздрава впервые в клинической практике сделали прививку пациенту с этим заболеванием. Вакцина является персонализированной, то есть разрабатывается с учетом особенностей опухоли конкретного пациента. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.87. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Обгорели носы, попа съела трусы, я прошу тебя, лето, не уходи.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».

0: рекламу.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: 24сантехмаркет.рф. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае на фоне дождей прогнозируют рост уровня воды в ряде рек. По данным специалистов, подъем фиксируется на реках Ус, Туба, Куча, Мана, Кан, Ангара и Кундус. На отдельных участках вода пока уходит. Например, на реке Кизек в районе Григорьевки уровень опустился ниже неблагоприятной отметки, а на реке Он в Ермаковском районе снизился на 49 сантиметров. Однако из-за прогнозируемых осадков в конце июля, начале августа уровень может вновь подняться и приблизиться к критическим значениям. Специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации. В Красноярске, наконец, рассчитались по зарплате с сотрудниками компании БТС «Красноярск», работающей на стройке метро. Более 50 миллионов рублей долга за май и июнь выплачены. Причины задержки – главная компания БТС «Мост» не перевела деньги вовремя. Однако проблемы у субподрядчика не закончились. По данным «Контурфокуса», на 1 июля компания должна более 220 миллионов рублей по налогам и сборам. Трудовая инспекция также не раз проверяла организацию из-за задержек зарплат и невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Об этом сообщает НГС-24. Житель Железногорска подозревается в хищении металлолома с предприятия на сумму более 7 миллионов рублей. В течение нескольких лет он вместе с сообщниками вывозил металлические отходы и сдавал их в пункты приема, занижая вес в документах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Ньюслаб. За задержку рейса в Норильск без гостиницы «Нордстар» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство проверило жалобу пассажира. В марте 26 года рейс из Пулково в Норильск задержали более чем на 11 часов. Однако авиакомпания «Нордстар» не предоставила пассажирам гостиницу, как того требуют правила. Прокуратура тоже внесла представление, чтобы впредь такие нарушения не повторялись. В Красноярске в рамках подготовки к 400-летию города разрабатывают новый территориальный и туристский бренд. Как сообщает портал «Дела», в его основу ляжет масштабное социологическое исследование. Сейчас проходит опрос жителей и гостей города. Анкета включает 40 вопросов о символах, преимуществах, достижениях и ценностях Красноярска. По предварительным данным, горожане ценят уникальное сочетание современного мегаполиса и доступной дикой природы, мощный промышленный потенциал и ощущение простора. В анкетировании уже приняли участие более 1000 человек. Пройти опрос можно до 1 сентября на специальном сайте. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.87. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
2: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 17.01, антипробочное шоу «Навигатор» в эфире. Аня Троегубова вместе с вами. Добрейшего вам вечерочка. Сегодня вновь мой любимый моноспектакль будет проходить, поэтому поустраивайтесь удобнее в своем автомобиле и наслаждайтесь этим самым моментом. А я здесь уже буду вашим проводником. Если вдруг вы попали в какую-то пробку, надеюсь, что все-таки в нее вы не попали, хотя там, по-моему, 7 баллов, я так посмотрела, что немножечко, конечно же, подскапливаются у нас заторы по городу, но оно, в принципе, и понятно, потому что у нас пятница на дворе, все спешат домой или же уже, может быть, спешат куда-то за город для того, чтобы замечательно провести свои выходные, свой уже начинающийся, мне кажется, выходной, и впереди 2 дня, поэтому я буду вам желать как можно быстрее добраться до того места, куда вы спешите. А что у нас еще сегодня такого прекрасного в плане праздников? Мне кажется, должны все миллениалы купить, как правильно это называется, шляпы, вытащить свои палочки из-под мантии и вспомнить, к какому же факультету они относятся, потому что сегодня день рождения Гарри Поттера. Замечательный день для тех, кто любит сагу о юном волшебнике. Собственно, дата совпадает с днем рождения Джоан Роулинг, поэтому вот ее... как раз-таки этот день выбрали тем самым особенный, который отмечают во многих странах по всему миру, потому что Гарри Поттер довольно-таки узнаваемый персонаж, довольно-таки любимая всеми книга, причем я сказала уже, упомянула миллениалов, да, и, действительно и более молодыми людьми, и уже более взрослыми, поэтому поднимем палочки сегодня за всех, кто вот каким-то образом этот день считаете для себя тоже особенным. А что еще сегодня? День вспоминания любимых книжек, кстати, вот тоже отлично подходит, мне кажется, к вышеупомянутому многому, потому что у кого-то эта книга любимая, кто-то, может быть, какую-то классику любит. Я вот сейчас увлеклась Куприным, стала активно его читать, перечитывать кое-что, поэтому вот у меня сейчас в данный момент, скажем так, настольная книга лежит у кровати по вечерам, когда я читаю, это как раз-таки Куприн. Рассказывайте, что интересно вам, пишите нам вот, не знаю, в группу ВКонтакте, например. Значит, что еще из такого уже менее объективного, что ли, день воздержания от осуждения близких. Я вообще считаю, что каждый день должен быть таким праздником, потому что осуждать близких как будто бы, ну, не очень хорошо. Наверное, все-таки близким людям должны быть в первую очередь моральной поддержкой, не только моральной, вообще всяческая поддержка, потому что в этом мире так много людей и ситуаций, когда вам может быть сложно, что как будто бы странно, если еще и близкие как-то вот тебя осуждают или говорят тебе какие-то неприятные слова. Я думаю, что от этого стоит всегда воздерживаться, стоит поддерживать своих людей. Ну, конечно же, мы понимаем, что все в рамках законодательства и какого-то вообще адекватного смотрения на эту жизнь, в этот мир, поэтому это мы, конечно, учитываем, но в целом своих близких любим и обожаем. Ну и что еще? Ну, день молодильных яблок. Я вам добавлю, как человек, который уже давно преодолел порог в 30 лет, вот молодильных яблок, это было бы хорошо. Поэтому, если вдруг вы таким обладаете, то, пожалуйста, пробегайте тут мимо Баумана и подкиньте мне, пожалуйста, парочку. Я бы не отказалась, дабы не увлекаться какими-то медикаментами, которые могут принести мне молодость. Вот, я бы лучше, конечно же, молодильных яблок от души наелась и прекрасно бы себя чувствовала. Но вот с таким, значит, настроем на позитив, на вот этот молодежный вайб я планирую

0: сегодня вообще отчаянно веселиться, кутить в эфире, поэтому настраивайтесь вместе со мной на одну волну, оставайтесь, и будем замечательно проводить эту пятницу. Поехали!
1: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 17.15, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова у микрофона. Так, с чего мы начнем? Со здоровья, конечно же. Я считаю, что нам всем, вам не мешало бы быть немножечко здоровыми. Что говорят исследования? Что один получасовой сеанс сауны способен временно усилить иммунитет. Но как будто бы об этом, мне кажется, что и говорят, что нужно как можно чаще ходить, может быть, в баню или сауну. Что значит говорят? Причем к выводу такому пришли ученые из Финляндии. Ну, мы понимаем, да? Было бы странно, если ученые из каких-то другой страны, там, я не знаю, из Египта, например, пришли к такому выводу. Конечно же, ученые из Финляндии. Значит, они, собственно, уже после одного сеанса заметили, что увеличивается значительно количество всех типов лейкоцитов, клеток, которые, собственно, помогают организму бороться с инфекциями. Довольно такое большое у них было исследование, в котором приняли участие люди различного возраста, и были они в сауне всего 30 минут при температуре около плюс 73 градусов. Причем в промежутке они принимали холодный двухминутный душ. И после этого уже ученые сказали, что значительно меняется как раз-таки состав в крови, и это очень сильно помогает оздоравливаться. Но вот видите, если вдруг вы любите, то поздравляю вас, вы уже и так, очевидно, чуть более здоровы, назовем это так. Вот. А если вдруг вы по каким-то причинам не любите, вот я, например, просто себя довольно некомфортно чувствую в банях или саунах, потому что мне просто очень жарко. То есть нахождение постоянно в таком где печет, мне прям становится как-то не очень хорошо. Может быть, у меня там на давление какое-то влияние оказывается. Вот. Поэтому, не знаю, не часто я посещаю, но вот, может быть, стоит, конечно же, сделать это хотя бы один разочек, да, потому что здоровье — это наше все, это то, что нас с вами держит. И вот мы как-то, мне кажется, говорили на днях про то, что, если я не ошибаюсь, что вот Кока-Кола натощак что-то там, чему-то помогает. И здесь как раз-таки в продолжение, скажем, темы Кока-Колы. Во Флоренции нашли рецепт самой первой вот этой вот газировки, популярной, собственно, в архивах монастыря Сан-Марко. Обнаружили документ 19 века с описанием такого вот восстанавливающего эликсира. Правда, тогда в его состав входил, ну, основой, скажем так, было вино. А также в состав входили боливийские листья, коки, орехи, колы и, собственно, вот этот напиток. И говорят, что вот формула, ну, если это, конечно же, никакой не розыгрыш сейчас, знаете, любую новость читаешь и думаешь, не розыгрыш ли это часом. В общем, говорят, что формула очень похожа на тот самый оригинальный рецепт, который использовал впоследствии фармацевт, который сделал эту газировку довольно-таки популярной и узнаваемой. Просто он заменил алкогольный напиток на газированную воду. Поэтому вот знаете, что если вы думали, из чего состоит. Ну, сейчас понятно, что там еще, наверное, очень много чего поменялось в ней. Там состав стал более химическим наверняка. Вот. Но вместе с тем так интересно, знаете, погружаться в историю того, что тебе, может быть, нравится, или просто того, что ты знаешь. Вот. Будете пить и думать о том, что когда-то, где-то там, видите, монахи аж вот как давно тоже подобный же напиток пили, и он им нравился. Вот. Поэтому, может быть, сегодня таким образом, не знаю, там, выпить и за это газировку, я имею в виду исключительно газировку. А все остальное это уже на вашей совести будет. Ну и прекрасно проведете вечер. А я совсем скоро вернусь к вам.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
9: 6+.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Уже 17:26. Антипробочное шоу «Навигатор» по-прежнему с вами и Аня Троегубова вместе с ним. Так, немножечко про кино вам расскажу и про околокиношное, скажем так, новости. Не знаю, как вы, я вот не очень прям хорошо, но в целом помню, был такой фильм, назывался он «Бестолковые». Там играла Алисия Сильверстоун. Вы должны наверняка, вот кто постарше, ее помнить. Она была очень популярной, снималась практически во всех вот этих вот молодежных комедиях и молодежных фильмах. Очень, кстати, крутых. Я иногда даже ловлю себя на мысли, что хотелось бы их пересмотреть, наверное, и вспомнить, знаете, так погрузиться в свою юность. Вот. Так вот, значит, у этого фильма ходили разговоры о том, значит, будет ли какое-то продолжение, будет ли это вообще перезагрузка или, может быть, просто продолжение. И в итоге решили действительно сделать сериал, сиквел называется он так, потому что времени все-таки с того прошло довольно много. Он, по-моему, там в 90-каком-то году выходил, то есть уже, ну, 30 лет, считайте, прошло. И, естественно, что прямого продолжения трудно было бы сделать, поэтому это такая легкая перезагрузка. Но вместе с тем Алисия Сильверстоун тоже вернется к роли главной героини. Значит, действие будет разворачиваться уже в наши дни. И вот она там была, напоминаю вам так коротко, она была иконой, значит, стиля в школе. И в Беверли-Хиллз жила и решила свести двух учителей и преобразить новую ученицу, параллельно, собственно, пытаясь разобраться в своих чувствах, какой из мальчиков ей нравится. И, кстати, это была вольная адаптация произведения Эмма Джейн Остин. Поэтому вот если знакомы, то точно вспомните. Так вот, сейчас уже вот эта вот самая главная героиня Шер в исполнении Алисии Сильверстоун, она уже взрослая, успешная дама, успешна в бизнесе, в материнстве. И получается, что дочь ее уже начинает идти в старшую школу, и в этот-то момент девушка понимает, ну, уже не девушка, женщина, наверное, можно назвать, она понимает, что воспитывает подростка, и это значит, что она вновь почувствует себя бестолково. Это вот в синопсисе говорит. То есть практически она будет переживать все те же чувства, которые переживала вот именно в оригинальном фильме. Мне кажется, что, наверное, как раз для людей вот поколения примерно этого фильма будет интересно посмотреть, потому что как будто бы сейчас вновь, как и тогда этот фильм был, ну, в некоторой степени про них, да, понятно, что не на 100%, потому что реалии все-таки другие Америки, России, но вместе с тем как будто бы немножечко вот в части каких-то чувств, мыслей можно будет себя сравнить и посмотреть, каким образом вот создатели фильма смотрят там на нас, на наши какие-то проблемы. Мне кажется, должно быть интересно. Но, опять же, то, что нам кажется интересным в описаниях и в трейлерах, не всегда бывает таковым на деле, поэтому здесь нам остается только дождаться и уже по факту решить, нравится нам это или не нравится. И что мы будем с этим делать? Забудем ли навеки и поставим ли один балл на сайтах каких-нибудь просмотров, чтобы обвалить? А может быть, наоборот, десяточку. Вот. И еще одна новость связана тоже с культовым фильмом 90-х «Криминальное чтиво». Значит, наряд Умы Турман из этого фильма выставили на аукцион. Представляете, если у вас есть какие-то лишние деньги, а именно от 15 до 30 тысяч долларов, то можно будет вот, значит, попробовать приобрести себе. Торги пройдут 26 августа, и причем передал один из членов съемочной группы данный костюм, который хранился у него с 1994 года, и эксперты, естественно, проверяли на подлинность, потому что понятно, что у нее там достаточно простой образ, если вот вы забыли или вдруг не смотрели по какой-то причине, то у нее такие черные брюки расклешенные и обычная простая такая белая рубашка, удлиненная. Вот. Как говорили, что, собственно, ее наряд стал таким воплощением стиля 90-х. Это, с одной стороны, простота, с другой — причудливость, легкость, и вот это вот, собственно, и воплощает персонаж, который она смогла продемонстрировать нам всем, Ума Турман, я имею в виду. В общем, проверили на подлинность и поняли, это подработка, внутри была резиночка, которая не была в магазинной версии, и сложно было бы ее повторить, поэтому 100% это он. И если вдруг вы поклонник безумный или мечтали о чем-то таком, то вот запомните, 26 августа можете тоже, наверное, попробовать свои силы. Мне кажется, что это, конечно, интересно, когда вот такие легендарные вещи, во-первых, они до сих пор живы, а во-вторых, они вот каким-то образом появляются где-то в информационном поле. Жалко, конечно, мне кажется, что, наверное, может быть, правильнее было этот наряд передать в какой-нибудь музей. Есть огромное количество музеев и с кино связанными, и просто с историей. Здесь непонятно, куда она попадет. Ну, надеюсь, что не будет утрачена. И, в общем, есть вот причина, мне кажется, даже, может быть, сегодня пересмотреть этот самый легендарный фильм. Но это уж вы решайте сами.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: ИП «Корник Денис Валерьевич». Огарни 307-246-822-600-090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
11: 6+. Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: От

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Без 12.06. Вот так вот я хочу начать мой выход сегодня. Сейчас, вернее, в данную секунду. Аня Трайгуб, Ваня Пробочный, шоу «Навигатор» вместе с вами. Значит, смотрите, немножечко странных новостей для вас. Я считаю, что уже пора. Я сначала вас так настроила на адекватность, да, какие-то там мира кино, новости, что-то еще. А теперь пошел неадекват конкретный. Значит, не уверена, что так повторять стоит. Это, да, следующая новость, которую я вам расскажу. Но, тем не менее, значит, очень популярны стали не так давно видео в различных социальных сетях. Называется оно «Ломаю экономику муравьям». Да, вы не ослышались. Это не то, чтобы кто-то так своего друга называет, типа «ты муравей, вот тебе 1000 рублей, иди отдыхай». Нет. А муравьи настоящие, я про насекомых. Значит, парень решил подкармливать муравейники с сахаром и наблюдать, что из этого выйдет. Такая вот, знаете, сахарная прикормка. Это эксперимент, естественно. Он его периодически повторяет. В разных местах находит муравейники, причем довольно-таки большие, в лесах прям, знаете, не вот этот маленький какой-нибудь во дворе у вас, например, а прям в лесу огромный. И, естественно, что в социальных сетях люди сразу же активно кинулись комментировать. Это то, что мы любим, это то, что мы умеем с вами, да, все, не забываем. Значит, делать что? Они, значит, говорят, например... Кто-то называет это сахарным спасом. Ну, как будто бы действительно большой-большой праздник. Кто-то говорит, что им нужно перестать так делать, иначе у них начнется кризис, потому что, ну, они уже не будут искать какую-то там работу для того, чтобы добывать себе еду в дальнейшем. Они просто вот будут ждать, пока какой-то небесный, не знаю, глава не даст им какую-то манну. Значит, кто-то говорит, ну вот, говорит, молодец, теперь весь муравейник с диабетом, потому что все-таки сахар, ну, вы знаете, там нужно за этим следить. Я думаю, что муравьев, возможно, тоже такие же сложности, как и у людей, когда много сахара ешь. Кто-то говорит, что по-любому старые муравьи ворчат, что в их времена такой халявы не было. А вот это уже очень близко, опять же, к нам и к тому поколенческой разнице и порой поколенческому кризису, который иногда бывает, что одни ворчат на других, это правда. Конечно же, есть и те, кто говорят, что так делать ни в коем случае нельзя. Муравьи входят в определенную экосистему, да, я почему сказала сразу вам, что повторять этого абсолютно не нужно. Экосистема работает сама в природе, да, все каким-то образом устроено. Наверное, не стоит все-таки в это влезать и каким-то образом там условно помогать или уж тем более портить. Такого делать не надо, но вот не знаю, уж это на совести данного конкретного парня, но наблюдать за этим как минимум интересно, что вот эксперимент такой, знаете, небольшой, за которым мы со стороны можем понаблюдать и посмотреть. Но муравьи, наверное, конечно, воспринимают это действительно как огромный праздник. Представляете, ты себе спокойненько работаешь там, никому не мешаешь, тащишь свои тяжеленные вещи на плечах, и тут хлобысь, и на тебя сверху огромное количество сахара высыпается. Да, это, конечно, жизнь подсластили муравьишкам.
2: Сейчас

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Волгоградской области в результате атаки беспилотников пострадали 5 человек. Под удар попал многоквартирный дом, частный дом и склад «Вайлдберрис». В компании подтвердили пожар на своем объекте. Предварительно пострадавших нет. Еще один человек пострадал в Ростовской области, пишет «Контекст». Власти Красноярского края сообщают о стабилизации поставок бензина и дизеля на АЗС крупных нефтяных компаний. С 29 июля сняты лимиты на отпуск дизельного топлива на заправках КНП. Исключение – отдельная АЗС в удаленных территориях, где сохраняются логистические сложности. Об этом пишет «Борус». В Красноярске переносится плановое отключение водозаборов «Гремячий луг» и острова Казачий, запланированное на 7-9 августа. Причина – проливные дожди, которые затопили строительные котлованы. В Краскоме пояснили, что перенос связан с просьбой подрядчиков, которые не успевают завершить подготовительные работы. Если бы остановка водозаборов состоялась в срок, это могло бы затянуть отключение воды для жителей. Новые даты согласуют с администрацией и опубликуют позже. В Красноярске 2-летний мальчик выпал из окна на 5-м этаже и погиб. Трагедия произошла на улице Карбышева. Ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и выпал. Его доставили в больницу, но спасти не удалось, пишет Ньюслаб. Первые августовские выходные в Красноярске будут дождливыми и жаркими. В субботу ожидается до плюс 28, осадки прогнозируют в течение всего дня. В воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 30, но будет облачно и, возможен небольшой дождь. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.87. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 6 часов и плюс 24 градуса. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 18.03 в Красноярске. А вы по-прежнему с антипробочным шоу «Навигатор». Аня Трегубова в студии находится. Значит, что интересного уже теперь хочется рассказать происходящего в городе Красноярске. Смотрите, вот вчера у нас был такой активный дождь. Сейчас вроде еще пока не наблюдаю, хотя на улице невероятно на самом деле душно. Я даже переживала, что вот попаду под дождь. Но нет, этого не случилось. Пока что мы ожидаем этого. Но судя по духоте, реально, наверняка дождь скоро пройдет. Ну, значит, вчера Павел Сазонов придумал, видимо, сам, и проплыл ультрадистанцию «Легенда Красноярского моря». 27 километров без выхода из воды. Вы вообще представляете, сколько это? Это, мне кажется, даже пройти-то сложно, а не говоря уже о том, чтобы проплыть. Стартовал он ранним утром, и финиш у него был в конце рабочего дня. У него было несколько не пауз, но таких, скажем, перекусов, и они все были тоже в воде. Его сопровождал катер, естественно, за ним следили, для того, чтобы все было в порядке. Потому что, несмотря на довольно теплую погоду, мне кажется, что вода все-таки прохладная, наверное, у нас. Вот. И за ним следили, естественно, чтобы все было в порядке. И вот, в том числе, давали ему перекусы. Чуть-чуть ему даже помогали люди в плане поддержки. Не какой-то голосовой, звуковой с борта там катера, а прям с ним немножечко проплыла Галина Шаповалова. Вот. И получилось даже такой, знаете, синхронный заплыв. Но я на самом деле не представляю, 27 километров через вот эту вот дождь, грозу и какую-то усталость, наверняка, которая была у него в мышцах. Я не представляю, это огромное уважение и респект человеку за то, что вот он такой смог, он такой сделал, продемонстрировал нам всем, что вот, пожалуйста, можно быть, классно проводить время, быть здоровым. Но, конечно же, без должной подготовки повторять этого ни в коем случае не нужно. Вы уже ориентируетесь, безусловно, на свое здоровье и на свои возможности, но как ориентир, скажем так, на будущее, то, наверное, очень круто вот таким человеком гордиться, тем более, что вот он у нас, в том числе, в Красноярске это сделал. Поэтому поздравляем еще раз от всей души и здорово, здорово ждем покорения новых вершин.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
8: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
12: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 15 минут седьмого, антипробочное шоу «Навигатор» и Ань Троегубова. Надеюсь, что вы замечательно проводите сейчас время, у вас есть какое-то настроение хорошее. И вот знаете, иногда кажется тебе, что ты, может быть, не все реализовал свои мечты, не все сделал в жизни, что мог. Так вот, знаете, что всегда нужно пробовать. То есть нет такого, что момент там не подходящий для вас. И, собственно, почему я это говорю? Потому что есть замечательный пример. Значит, в Москве выступал музыкант, уличный гитарист. Вокруг него скопилась куча людей. И вот во время того, как играла песня «Седьмой лепесток», которая не оригинальная хай-фай, а вот уже переделанная, Антон Токарев, если не ошибаюсь, поет, вот, то в этот момент, в общем, парень подошел, курьер. Причем он был в этот момент с заказом у себя, то есть у него там, судя по видео, которое очень сильно набирает там на популярность в социальных сетях, у него, значит, какой-то заказ был, но он при этом исполнил эту песню, исполнил фантастически. Я думаю, что те, кто вот активно в социальных сетях, значит, видосики различные смотрят, то они уже должны были это видео точно видеть. Потрясающе просто спел, у него чудесный тембр и, ну, такие выдающиеся вокальные данные. Естественно, что в комментариях все его безумно полюбили, и там, знаете, комментарии смешные серии «Статус вашего заказа, курьер сияет». Или там «Брат, картошечка подождет, главное, делай то, что ты умеешь». То есть все его активно поддержали, никто не расстроился, там, может быть, это было, конечно, между заказами сделано, но сам факт того, что он не знал, что его записывают, это какая-то случайно была такая запись, знаете, с края. Но она очень активно стала популярной, и ему уже сейчас активно звонят и пишут продюсеры, которые хотят с ним каким-то образом какой-то проект совместный сделать. И он уже вот готовится, может быть, к тому, чтобы выпустить какие-то, не знаю, каверы, свои песни. Не суть важно, но он записал, да, видео, что сейчас вот находится в работе и очень сильно благодарит людей, которые писали ему добрые слова в комментариях, которые вот его каким-то образом поддержали. А вот понимаете, всегда нужно пробовать. Не нужно никогда думать, что идеальный момент — это какой-то другой момент, где-то вот завтра, послезавтра, не сейчас, я не готов, я там одет как-то не так, я там что-то сделано со мной не так. Нет, знаете, что тот самый момент — это здесь и сейчас. И вы просто должны, если что-то делаете от души, от сердца, и вам это нравится, и вы это умеете делать, то делайте всегда. Просто вот прям не задумываясь ни на минуточку, и ваше счастье вас обязательно найдет. Вот такой вот немножечко слезливый, но там правда, вы вот если найдете видео, вы посмотрите, там он действительно чудесно поет, и хотелось бы, конечно же, чтобы на эстраде и в каких-то на музыкальных стриминговых сервисах появлялись, знаете, какие-то именно такие музыканты, потому что других музыкантов, особенно созданных искусственным интеллектом, зачем искусственной музыкой, созданной искусственным интеллектом? Полностью, я имею в виду. Какая-то поддержка, хорошо, но полностью созданная, зачем нам нужна, если есть действительно потрясающие вокалисты, музыканты, очень талантливые ребята? Лучше помогите живым людям. Искусственный интеллект, поверьте мне, сам себе дорогу найдет и проложит. Мы ему помогать не очень хотим.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Я катанул туда-сюда на автомобиле Zikr 9X.
5: Это ну большой и как
4: представительский
5: оно?
4: Внедорожник, да, то есть, как бы, ну, внедорожник это громко, конечно, сказано. Угу. Давай так, вот 1000 лошадей, это, конечно, тема. То есть, когда ты пуляешь на обгоне, у тебя крейсерская скорость неплохая, прям это хорошо. Но минус какой? При вот том, что это отдельная категория, потому что он тяжелый, он больше 3 с лишним весит. Это всего лишь 40 литров для генератора бак. И вот нам приходилось 4 раза останавливаться, а в регионах так разных бензина что-то не сильно густ, особенно на белорусских заправках. И вот я тебе могу сказать, что вот этот момент высадил больше всего. То есть 40 литров для такого огромного монстра, который за 200 километров высадил полностью всю батарею, а потом еще и начал жрать 8 по 10 литров на сотку просто как генератор. Но, ребят, у меня тогда вопрос. Конечно, тысячесильные моторы, это, ну, в заправке лютая тема, и на 8 на 10 литрах это манна небесная. Но экономия весьма иллюзорная, учитывая, что прикольно, конечно, лупит, но останавливаться приходится постоянно, чтобы что-то где-то дозалить. Он все время меняет в зависимости от нажатия газа километраж. То есть ты ехал, у тебя было 700 километров, через 15 минут у тебя осталось 500. И ты такой, типа, меня обворовали. Вот, на самом деле, как бы такая тема с гибридами, электричками и тому подобными штуками в условиях современной действительности нашего климата, манеры езды и так далее, должна быть очень продумана и вами головой обработана, прежде чем купить. У нас есть кто-то из вопросов или звонящий, или написавший?
5: У нас есть написавший, но напоминаем номер нашего прямого эфира 320-0600. Александр, хотел спросить про Kia Spectra. Как машина вообще, надежный ли мотор?
4: Давай так, Spectra это самый-самый плинтус. То есть машина, которая, ну вот, нам конкретно последний раз в руки попадала на тест-драйв, была в Ижевске собрана. Честное слово, вот вопросов по материалам я даже задавать не буду, потому что в этом дешевом сегменте главное, что они просто есть. По моторам были случаи, когда и ловили наши радиослушатели неприятные вещи, фидбэки. И, наверное, единственное, что могу сказать в защиту Spectra, она очень-очень-очень дешево стоит. И в содержании в том числе. Но, если мы берем, допустим, на сравнение тагазовский какой-нибудь акцент, если мы берем даже Chevrolet Lachetti, собранные в Узбекистане, ну, они еще фору дадут Spectra в некоторых вопросах. Давай дальше.
5: Да, есть еще один вопрос. Александр, помогите. Nissan Qashqai, примерно 2014-15 год, или Outlander XL? Какие болячки и проблемы?
4: Ну, Outlander, конечно, он больше будет. Болячки, проблемы везде одинаковые в плане перегрева вариатора. Проверять надо все. Если нужен багажник побольше, то однозначно Outlander остается. Если хочется получить комплектацию чуть шире, берем просто двухлитровый Qashqai и ездим себе спокойненько. Знаю людей, которые эксплуатируют эти машины долго. Мне очень нравился он в последнем кузове по сочетанию цены и качества.
5: Ну, еще один вопрос. Есть ли достойная альтернатива с левым рулем у Honda Stream примерно 2015 года? Ценовой диапазон до 1,5 миллиона рублей.
4: Ну, с левым рулем, наверное, я бы не советовал рассматривать какие-то микроавтобусы европейского производства с серьезными очень пробегами. Конечно, там подкупает этот мультивэн на полном приводе с халдексом своим. Но, честное слово, вот этот класс, к сожалению, в бюджете в таком будет либо ремок ремком, но потасканный очень, либо очень взрослый автомобиль. И вдариваться, допустим, в покупку какой-нибудь H1 Grand Star, он же самый из Кореи, особенно с дизелем, я бы тоже не стал. Там тоже вложения могут насветить такие, что мало не покажется. И в динамике он проигрывает. Поэтому альтернативы с правым рулем, с левым рулем стриму тому же самому, очень тяжело будет найти. Можно посмотреть универсалы, либо уже смотреть кроссоверы. Но кроссоверы, опять же, в бюджете 1,5 миллиона, это весьма поношенные вещи с пробегами под 250. И тут останется что-то, скорее всего, японское. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.07 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» Аня Троегубова. По-прежнему с вами здесь находится. Смотрите, что я интересно нашла. Кстати, ни разу не слышала. Тут теория существует, причем уже довольно продолжительное количество времени. Подходит она для того, чтобы вы не постарели раньше времени и не хандрили. Вот про хандру это как раз-таки мне нужно. Значит, существует такая теория, называется она теория пяти хобби. Она, собственно, помогает сохранить память и вкус к жизни в любом возрасте. То есть подходит она совершенно для всех, молодых, средних и взрослых. Значит, что она в себя включает? Существует хобби, вернее, у вас должно быть, грубо говоря, значит, 5 разнообразных легких хобби. То есть это именно не какое-то прям серьезное направление вашей деятельности, а это именно в качестве хобби. И затрагивают они все сферы жизни. То есть должны быть хобби для заработка, это увлечение такое, которое приносит вам небольшой какой-то доход. Хобби для тела, это уже физическая активность в любом ее виде. Хобби для творчества, это уже любое творчество, которое вам нравится. Хобби для знаний, это все, что расширяет кругозор. То есть чтение, языки, документалки. И хобби для мышления и общения. Это уже что-то для развития коммуникации. То есть какие-то настолки, допустим, клубы по интересам, дискуссионные кружки. В общем, что говорят психологи, что в самом деле такая теория, она отлично работает, потому что как раз-таки затрагивает разные сферы вашей жизни и помогает удерживать такой баланс. То есть то, чего нам порой не хватает, ты не слишком как-то ударяешься в одну сторону и забрасываешь другую. То есть иногда там бывает, что не хватает общения, а ты ушел сильно в спорт, или наоборот, там не хватает спорта, потому что ты занимаешься какими-то другими штуками. Вот. Поэтому можно таких легких 5 хобби себе найти и замечательным образом для себя сохранять баланс, тонус жизненный и быть всегда на позитиве и всегда в интересе. Мне вот только интересно. У меня есть одно хобби, я бы даже скорее больше назвала это профессиональная деятельность. Листание рилсиков. Простите, это какое хобби? Вот оно что? Мне кажется, с одной стороны, это тело, потому что знаете, как сильно палец тренируется? Вы даже не представляете, он же у меня просто качается. У меня из всего тела самое накачанное, это реально большой палец, чтобы вот листать постоянно это. Вот. С другой стороны, это хобби для знаний. Вы даже не представляете, сколько я черпаю информации оттуда, чтобы вам в том числе их рассказать. Поэтому, кажется, когда Рома на меня нападает с этим телефоном, что я постоянно в нем сижу, это он все несправедливо делает. Я для вот life work balance у меня и ментальное здоровье мое на этом держится, на листании рилсиков. Но, конечно же, увлекаться этим слишком не стоит. Я исключительно про листание социальных сетей. Тут уже оцениваете сами, как вам подходит, не подходит. Но вот попробуйте, по меньшей мере, за собой понаблюдать, чтобы у вас разные сферы в жизни были в виде хобби соблюдены и существовали. Уверяют психологи, даже не просто говорят, они уверяют, что это вам точно поможет. А нам-то всем хочется, чтобы люди вокруг нас были счастливыми, и вот мы таким образом тоже от них бы заряжались. Поэтому вот, попробуйте, потом обязательно нам всем расскажете.
4: Сейчас, секунда, сейчас, бум!
2: Навигатор.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Центр избирком завершил регистрацию федеральных списков кандидатов на выборах в Госдуму. К голосованию допущены все 11 партий, подавших заявки. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что у избирателей будет широкий выбор. В Красноярском крае выборы всех уровней пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом пишет Ньюслаб. Владельцы мелких АЗС в Красноярском крае начали выставлять свой бизнес на продажу. На сайтах объявлений появляются предложения о продаже заправочных станций на трассах и в поселках. Так, АЗС на Енисейском тракте продается за 9 миллионов рублей. В Казачинском районе за 6 миллионов. Цитата. Это не разовая ситуация, а просто следствие последних событий на топливном рынке. Независимые заправки в основном работают в небольших населенных пунктах, поселках, куда пока не зашли крупные игроки. То есть ситуация постепенно ухудшалась, а вот последние события, которые произошли, они лишь ускорили этот процесс. Прокомментировал ситуацию руководитель компании по продаже готового бизнеса Никита Чудинов. Об этом сообщают новости Красноярска. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Соответствующее поручение дано Минэкономразвитию, Минфину и ФНС совместно с Центробанком. Им предстоит определить параметры помощи и до 10 августа представить в правительство необходимые проекты актов. Об этом пишет «Контекст». Входящие в УЕФА 55 стран пригрозили бойкотировать все турниры ФИФА, если та не откажется от идеи продажи прав на чемпионаты мира частным инвесторам. В УЕФА назвали это решение безответственным и заявили, что футбол не может быть подчинен интересам акционеров. Национальные сборные отказались участвовать в турнирах ФИФА, пока предложения остаются в силе. Это пишет Борус. Бен Аффлек выиграл $1 миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером» в паре с чемпионом викторины Джейми Дингом. В финале они ответили на вопрос об именах помилованных президентами индеек, потратив на него все подсказки. Выигранные деньги актер направил в благотворительный фонд помощи жителям Конго. Об этом сообщает Борус. И о валюте: доллар 79.86, евро 90.87. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Сегодня в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 19.00 и 22 градуса тепла в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 19.00 уже в Красноярске, а вы все еще находитесь с антипробочным шоу «Навигатор». Главное, что оно для вас работает. Сегодня в лице Ани Троегубовой, то есть меня. Значит, смотрите, что вам расскажу. Не знаю, как вы, вот конкретно наши слушатели дорогие, но я не очень люблю летать по утрам. То есть раньше, когда я была помладше, мне было, в общем-то, наверное, все равно. Сейчас я могу сказать, что вот очень ранний подъем, потому что, во-первых, я всегда поздно собираюсь, никогда не могу, допустим, заранее лечь, чтобы как-то выспаться. Я встала уже поздно, встаю рано, и, в общем, у меня мало часов для сна остается. В общем, вот этот ранний подъем и ранние самолеты для меня настоящая боль. Я стараюсь по возможности выбирать что-то какое-то удобоваримое. Или вечерние рейсы, или там не хотя бы не самые-самые ранние, там не на 6, не на 7. Вот. Но что говорят в социальных сетях, я здесь, конечно же, рекомендовать повторять это не буду, но просто вот в качестве информации для вас, да, просто вот послушайте, что бывает. Значит, в социальных сетях показывают, как организовать незабываемое, ну, в кавычках, наверное, незабываемое путешествие. Как раз достаточно такого вот ночного перелета, во время которого, ну, ночного или раннеутреннего перелета, во время которого вы не спите. И тогда в новой стране, из-за того, что у вас, ну, понятно, что у вас будет клонить сон, у вас немножечко, значит, мозг будет пытаться восстановиться каким-то образом, то восприятие увиденного и услышанного будет немножечко другим, понимаете, да? То есть, может быть, возможно, что все будет чуть-чуть так, в тумане в каком-то, и ощущения, эмоции будут совершенно иные, в отличие от того, если вы там действительно выспались и пошли со свежей головой ходить. Но это, знаете, из серии Григория Остера «Вредных советов». Я не буду ни в коем случае вам рекомендовать это делать, потому что, ну, как будто тяжело. Я, например, если уставшая, то я, во-первых, информацию очень плохо запоминаю, и у меня вообще никакой ничего интересного я не запомню, и только похожу, знаете, держась за стенки, поэтому кому это надо? Ну, вот кто-то так делает, говорят, что вот увлекательно это, но на свой страх и риск. Но вот что действительно полезное в социальных сетях я нашла. Значит, опять же, есть у меня такая проблема, я очень часто, когда уже выхожу из дома, обуваюсь, хоть я и обуваюсь в самый последний момент, но обязательно что-то забуду. И начинается вот это на коленках пошла в дом, на цыпочках, на носочках, на руках, на боку, ну-ка ползешь, как змея, вот это вот все, лишь бы ногами не наступить. Оказалось бы, можно же просто, ну, снять обувь. Ань, в чем проблема? Но нет. У воина нет цели, есть только путь, да, вот это вот аккуратненько как-нибудь прошагать. Но умельцы что предлагают? Молодой человек, он купил тапки очень большого размера. И просто, когда ему нужно вернуться в комнату, он не разувается, он просто обувь на тапочки надевает и идет себе. Вот это, мне кажется, вот это прям гениально. Это я прям повешу на стенку, приклею, вообще в рамочку золотую обнесу, потому что это действительно гениально. Я очень много раз постоянно парюсь из-за этого. Я, на самом деле, купила себе бахилы, и они у меня лежат в коридоре. Но это как бы тоже, знаете, их нужно надеть, потом снять, они еще липнут ко всему, куда их выбросить, потому что мусорного ведра у тебя в коридоре не стоит. Короче, тоже, знаете, там проблемы. А вот так, мне кажется, действительно, тапочки большого размера купил, обул их, и все, и ходи себе по квартире спокойно. Вот это лучшее. Но по-прежнему реально меня удивляет, насколько вот лень вообще расстегнуть обувь еще раз. Это же просто дело даже не минутное, а 30-секундное. Почему мы этого никогда не делаем?

Это, конечно, наверное, вот есть несколько загадок человечества, там Бермудский треугольник, инопланетяне, круги на полях, и почему мы просто не можем разуться и снова обуться.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 15:16 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова. Значит, у меня парочка новостей для вас будет. Значит, не говорила я еще сегодня про всеми нами горячо любимых зумерах. Так вот, что говорят, тоже как проанализировали этих ребят. И говорят, что российские зумеры все чаще уходят из офисов в гончарные, кузнечные, мастерские и другие ремесленные профессии. Но вот здесь, мне кажется, должны, наверное, ликовать все взрослое поколение, которое как раз-таки и пыталось привлечь молодежь к каким-то прикладным вещам и, собственно, направить их силу не в съемки каких-то видосиков там, да, а вот именно в какие-то такие красивые, полезные, нужные вещи. Значит, что говорят, чем объясняется такой тренд? Тем, что зарплаты специалистов быстро растут и уже достигают 150 тысяч рублей в месяц. Это уже интересно. Кроме того, в ремесле более понятный путь к открытию собственного дела. Ну, то есть, фактически понятно, что тебе нужно делать. Просто довольно красивые вещи, и потом уже на какой-то платформе пробовать их продвигать. Аналитики также отмечают, что для зумеров все важнее работа, результат которой можно создать своими руками. Но вот на самом деле меня вообще всегда, в принципе, очень восхищают люди, которые могут своими руками сделать какую-то красоту, которая в целом руками достаточно успешно работает. Я вот все рассказывала вчера, по-моему, что у меня шитье уже 3 года начатое, никак не может закончиться. Я в этом смысле, конечно, никогда вот так профессионально и серьезно ничем не занималась, так, чтобы делать. Но у меня вот и в родне есть тоже довольно рукастые люди, которые делают различные из керамики очень красивые предметы для быта в том числе. Не просто какие-то фигурки, но и их тоже. И я вообще, вот даже будучи на Мире Сибири, просто невероятнейшим образом восторгалась людьми в городе мастеров, вот этими ремесленниками, которые просто, ну, такую красоту делают. Я там оставляю, на самом деле, безумные деньги всегда, потому что невозможно не приобрести себе, потому что все такое душевное, такое красивое, изящное, и вместе с тем действительно очень нужное в быту. То есть я купила тарелочку, обычно какие-то кружки, крынку однажды купила. Вот есть в Шушинском очень красивая мастерская керамики, и они ежегодно приезжают, вот, в том числе на Мир Сибири, и просто с потрясающими вещами. Я всегда в каком-то восторге диком. Поэтому я думаю, что те, кто так же, как и я, готовы оставить копеечку у каких-то вот таких людей, которые создают такие красивые вещи, меня сейчас прекрасно понимают. Но на самом деле это здорово. Я думаю, что в самом деле, если все-таки останутся те люди, которые при условии каких-то непонятных ситуаций смогут сохранить жизнь и смогут сохранить даже не жизнь, а я имею в виду какую-то инфраструктурность этой жизни и вообще ее возможность, то это, конечно, замечательно. Это потрясающе, это круто. И здорово, что не все будут снимать видосики, а вот какие-то полезные вещи в том числе делать. Поэтому я только рада, я только за. Напомню, да, мы тоже неоднократно с ребятами говорили о том, что сантехники, кто там еще, вот какие-то такие слесари, вот они все тоже очень необходимы и получают достаточно приличные профессии. Сварщики, по-моему, тоже. Поэтому вот если вы молоды, прекрасные, ищете себя в какой-то профессии, то вот знаете, что эти профессии прикладные какие-то, которые ручками надо что-то делать, они тоже очень здоровские, перспективные, и там вы сможете найти себя, ну, при условии, что у вас вот к этому лежит и душа, и ваше умение. Поэтому успехов вам в поисках, а нам успехов в счастливом будущем, в котором будут самые-самые-самые разные люди.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрегат 307-246-822-6090.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки».
11: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Продолжайте движение. Навигатор.
13: 19:25, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова. Немного новостей, значит, с душком вам расскажу. Скажем так, я думаю, что вы наверняка, кто вот активно читает новости, интересуется тем, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Тут, значит, в Тюмени довольно-таки сложная ситуация сейчас из-за того, что огромное количество, ну, рекордный, в общем, летний паводок, был сильные дожди, в реку Тура попало очень много органики, уровень кислорода из-за этого упал, и, собственно, в воде начала гибнуть рыба, и появился специфически неприятный запах. И вот как раз люди... Это происходит уже на протяжении нескольких дней, по-моему. И люди говорят, что просто вот они, допустим, как-то умываются, там принимают душ или просто там пытаются набрать воду, и все пахнет вот, собственно, с тем самым запахом, значит, некоторых отходов, скажем так, жизнедеятельности человека. Вот, что очень-очень неприятно. И сейчас там, естественно, пытаются с этим разобраться. Уверяют, что все восстановят, что канализация и вот водозаборы все работают прекрасно, но, тем не менее, вот люди многочисленные ролики публикуют о том, что ничего не нормально, извините, можно, чтобы без душка. И сейчас уже стали даже развозить, значит, воду питьевую, чтобы хотя бы можно было что-то приготовить или попить нормальную воду. При этом, каким образом людям, значит, умываться и вести свою жизнедеятельность, немножечко непонятно. Конечно же, мы очень сильно переживаем за всех тюменцев, желаем большого терпения для того, чтобы все это пережить и чтобы все наконец-то восстановилось. Вот понимаете, с одной стороны, да, вроде цивилизация, технический прогресс семимильными шагами идет, но в системе такие ситуации тоже возможны. С природой шутить совершенно точно не стоит. Она, дам такая, не терпит никаких глупостей, и она всех держит, мне кажется, вот мы у нее под пристальным наблюдением. Поэтому будем надеяться, что все у людей наладится в итоге, что все, собственно, приведут в норму. И еще ситуация уже в Обнинске произошла. Это, значит, к проблемам ПВЗ. Значит, заказать сейчас, можно реально заказать абсолютно все, мне кажется, что угодно. Там от какой-то мелочи, не знаю, заколочек, гаек и, не знаю, зеркал, лампочек, до просто, во-первых, огромных вещей, каких-то там сумасшедших, я не знаю, может, вы видели тоже вот эту запись, где мужчина заказал видеокарту за 100 тысяч, и хорошо, что начал распаковку, как это и положено, под камерами на, собственно, ПВЗ, и оказалось, что вместо супердорогой карты ему положили туда просто там 2-литровую бутылку воды, поэтому вот на такое тоже не попадайтесь. Так вот, ну, здесь другая немножко ситуация, значит, женщина начала распаковку своего товара, через какой-то момент раздался взрыв, лопнула бутылка, а в этой бутылке было, знаете что? Навоз, который, естественно, от этого взрыва разлетелся в мгновение просто по людям, которые там стояли, по стенам, по мебели. А, говорят, что до сих пор вот, ну, проводили уборку, там теперь, конечно же, у нас супер генеральная уборка и косметический ремонт, но до сих пор находят вот частички, собственно, того неприятного по запаху, по меньшей мере, но очень полезного, да, в растениеводстве и в огороде где-то. Вот, поэтому до сих пор пытаются все это убрать. Конечно же, но это очень интересный опыт, мне кажется. Простите, заказать говно через ПВЗ, да. Такого Обнинск еще не видел. Я думаю, что никто, если есть какой-то общий чат у всех, кто владеет ПВЗ, они, конечно, знатно удивились такому заказу. Поэтому все-таки заказывайте, но тоже, как бы, ну, имейте какой-то контроль в заказах, пожалуйста. Перестаньте наполнять корзину вот этим сам. Не надо этого. Лучше остановитесь на заколках.
0: Навигатор. Продолжайте движение.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-28.
5: Удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
10: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Строительство Красноярского метро снова подорожает. Контракт на создание подземки заключили в 2022 году. Тогда работы оценили в 86 миллиардов рублей. Теперь стоимость придется пересчитать по сегодняшним ценам. Об этом проспекту Мира рассказали в Центре транспортной логистики. По словам представителя, сейчас нельзя назвать точную сумму. Идут обсуждения и согласования, в том числе на федеральном уровне. Проектирование метротрамы все это время велось параллельно со строительством и завершилось лишь недавно. Последние блоки проектной документации прошли экспертизу в апреле и мае 2026 года. Именно с этим и связана необходимость пересчитать стоимость работ. По оценкам экспертов, с учетом переноса сроков на 2028 год, цена может вырасти до 130-140 миллиардов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае иностранцам, работающим по патентам, запретили трудиться в библиотеках, музеях, сфере развлечений, спорте и социальных услугах с 2027 года. Соответствующий указ подписал губернатор. Ранее такие ограничения уже действовали в образовании, общепите и салонах красоты. Об этом сообщает НГС-24. На Красноярском водохранилище спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда выручили 5 девушек на сапах, которые отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу. Спасательных жилетов на них не было. Из-за резкого ухудшения погоды они не могли вернуться самостоятельно. Очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно нашли девушек и доставили их на берег. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярские миллиардеры Шнайдеры, основатели сети «Светофор», откроют сеть дискаунтеров в Южной Корее под брендом PriceFit. Об этом сообщили в торговом представительстве России в Сеуле. Первый магазин планируют запустить в Хвасоне осенью этого года. В будущем предприниматели рассчитывают открыть в стране до 200 торговых точек. Об этом пишет «Проспект Мира». До конца этого года первую российскую персонализированную вакцину от рака кожи получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинзбург. Речь идет о мРНК-вакцине «Неонковак», предназначенной для лечения пациентов с меланомой. В апреле в Центре радиологии Минздрава впервые в клинической практике сделали прививку пациенту с этим заболеванием. Вакцина является персонализированной, то есть разрабатывается с учетом особенностей опухоли конкретного пациента. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 79.86, евро 90.87. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Завтра в Красноярске 1 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 20. Ветер западный 2 метра в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Про здоровье.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКР 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
2: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2. For all the best.

0: and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2. Stay tuned for more A State of Trance.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио. Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Нормальчик.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: рано.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет. Красноярск FM 96.2.